0: эфире радио «Овози Точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точек».
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок радио «Овози Точек» начинает свою работу в студии Мэтта Барины Мунджо. Новости на канале «Овози Точек». Ознакомьтесь с анонсами. Обсуждена цифровизация и развитие логистики Таджикистана. Уджанский международный институт принят в члены Альянса университетов Китая и Центральной Азии. Туристические возможности Таджикистана представлены на Всероссийской научно-практической конференции. В районе Рудаки полностью выполнен план по производству коконов. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Министр транспорта Республики Таджикистан Азим Иброхим встретился с председателем экономического социального совета ООН Локом Бахадуром Тхапой, сообщает министерство. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между Республикой Таджикистан и экономическим социальным советом ООН в сфере транспорта. В частности, была подчеркнута необходимость совместных действий по формированию современных, эффективных и безопасных транспортных сетей, содействующих достижению цели устойчивого развития, разработанных Генассамблеей ООН в рамках повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Для Таджикистана, как развивающейся страны, не имеющей выхода к морю, вопросы транспортной взаимосвязанности имеют стратегическое значение. Развитие современной, устойчивой и эффективной транспортной инфраструктуры является одним из важнейших факторов обеспечения экономического роста и расширения торгово-экономических связей. Худжанский международный институт принят в члены Альянса университетов Китая и Центральной Азии, сообщили в ВУЗе. Проректор по воспитательной работе института Манучехр Кенджа Зода принял участие в международном форуме по качественному обучению китайскому языку в Центральной Азии, где руководство Сианского университета иностранных языков вручило ему сертификат о членстве в данном альянсе. Документ выдан за высокий уровень обучения молодежи китайскому языку. Туристические возможности Таджикистана, а также роль журналистов и блогеров в продвижении туристического потенциала страны представили участники из Таджикистана на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Цифровые медиапрактики и блогерство в конструировании туристических репрезентаций», которая состоялась в Мелитопольском государственном университете. В конференции приняли участие представители Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Марокко и других стран. Участники обсудили развитие арт-журналистики в цифровом обществе, возможности и риски генеративного искусственного интеллекта при репрезентации культурных кодов, социальную архитектуру цифровых туристических репрезентаций, трансформацию туристического дискурса в условиях цифровизации. В районе Рудаки полностью выполнен план по производству коконов, сообщили в открытом акционерном обществе «Пилляи Тоджик». Согласно плану, производители коконов района произвели более 7 тонн коконов, получив 28,5 килограммов коконов из каждых 250 ящиков. В целях выполнения поручения указания президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и реализация постановления правительства Республики Таджикистан о мерах по развитию сектора выращивания коконов, в районе был создан специальный штаб, осуществляющий постоянный контроль за распределением коконов, их выращиванием и сбором. И еще одна хорошая новость. Российские железные дороги назначили прямой поезд сообщения Москва-Душанбе после 6-летнего перерыва. Он будет курсировать с 21 июня, один раз в 2 недели, сообщили в холдинге. По просьбе Железнодорожной администрации Республики Таджикистан и по согласованию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана восстановили прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе, сказано в сообщении. Прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 в марте 2020 года. Поезд будет проходить по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. В составе плацкартные купейные вагоны время в пути занимает около 4 суток. Проездные документы можно оформить за 45 суток до отправления поезда. Билеты из Душанбе уже в продаже, но из Москвы продажа билетов откроется в ближайшее время. Уважаемые слушатели, теперь переходим к зарубежным новостям. Тысячи домохозяйств на юго-востоке Англии столкнулись с перебоями водоснабжения на фоне рекордной жары и засушливой весны. Как отмечает агентство Белта, перебои затронули более 20 тысяч человек, в том числе около 8 тысяч жителей прибрежного города Уилсбелл. Люди выстраивались в очереди за аварийным водоснабжением. По данным агентства по охране окружающей среды, жаркая погода привела к резкому росту потребления воды, а низкий уровень осадков в марте и апреле создал дополнительную нагрузку на водохранилище. Как отмечает Рейтер, в последние годы в Великобритании усилилось недовольство недостаточными инвестициями в водопроводные сети со стороны приватизированных компаний. Тем временем число жертв обрушения строящегося 9-этажного здания в филиппинском городе Анхелес достигло до 11. Еще 14 человек считаются пропавшими без вести. Экстренные службы продолжают поисковую операцию, разбирая обломки рухнувшего здания. Руководитель пресс-службы городской администрации Джей Пелле ранее сообщил, что обрушение здания произошло ночью. Под завалами оказалось десятки строительных рабочих. Порядка 10 человек смогли самостоятельно покинуть место инцидента. Еще 26 человек были спасены в первые часы после происшедшего. Пострадал также находившийся в соседнем отеле турист из Малайзии. Позднее он умер от травм. Число рейсов, отмененных в Японии из-за приближения тайфуна, превысило 400. Об этом свидетельствует подсчеты ТАСС на основе данных японских аэропортов. Отмена касается в первую очередь Окинавы, на которой 1-2 июня обрушится тайфун. По данным Национального метеорологического управления, его эпицентр сейчас находится к югу от префектуры и движется в северном направлении со скоростью около 15 км в час. Скорость ветра в районе прохождения тайфуна составляет около 30 метров в секунду, а скорость порывов достигает 45 метров в секунду. По оценкам синоптиков, после Окинавы тайфун изменит направление на северо-восточное, может пройти вдоль Тихоокеанского побережья основной части Японии, затронув острова Кюсю, Сикоку, а также столичный регион Токио. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Мы продолжаем передачи радио «Овози Тоджик». Не переключайтесь.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

А радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик». Уважаемые слушатели, сегодня 1 июня, Международный день защиты детей. И мы с удовольствием поздравляем всех детей планеты с этим замечательным праздником. И предлагаем вашему вниманию послушать наш репортаж.

0: Накануне парк Боги Ирам превратился в центр большого детского праздника, где каждый ребенок мог весело провести время, угоститься лакомствами и найти развлечения по душе. В Боги Ирам ботаническом саду в Душанбе состоялся традиционный ежегодный детский фестиваль «Салом Тобистон». Игры, музыку, танцы, вкусности, еще многое другое перед началом лета для ребят и их родителей организовали медиагруппа «Азия Плюс» и компания «Обезулол». Праздник проходил под сенью многочисленных деревьев и кустарников ботанического сада, поэтому гостям фестиваля было комфортно веселиться, не обращая внимания на майское солнце. Официальная часть началась с приветственных слов исполнительного директора «Азия Плюс» Манижи Анвари и генерального партнера торжества представителя компании «Обезулол». Ну а дальше настало время настоящего веселья и выброса адреналина. На сцене первой перед гостями выступила детская танцевальная группа «Жасмин», и мальчики, и девочки, а также их родители пустились в пляс от звуков любимых национальных мотивов. В течение всего праздника звучали как таджикские песни, так и современные зарубежные хиты, которые подпевали ребята. Песни из детских мультфильмов, популярных у детей и подростков хиты.
1: Меня зовут Дильфуза.
2: Вот, представляю эти плюсы.
1: Салон Тобистон, ко дню детей, мы вот организовали праздник, чтобы порадовать детишек. Наши партнеры радуют. Сейчас дарят подарки, конкурсы разные устраивают. Очень много организаций, на самом деле. Лига роботов, крафт. Есть еще Линда Вит. Вот, очень много еще фудкортов, Додо Пицца. И еще много ребят.
3: И они как откликнулись на ваше предложение? С удовольствием?
1: Отлично, да, потому что они каждый год участвуют. Поэтому с удовольствием и в этом году пришли участвовать.
3: Что бы вы хотели пожелать детям?
1: Хотела бы пожелать детям, чтобы они все были в первую очередь здоровы, чтобы у них все мечты сбывались. Вот. Самое главное, мне кажется. И чтобы радостных дней было побольше подарков.
0: Между танцами ведущие Андрей Соколов и Лула Абназарова проводили веселые конкурсы с призами. Детей, их мам и пап проверяли на смекалку, вокальные способности и прочие навыки. Желающих выиграть призы было так много, что к сцене в эти моменты было не пробиться. Другой вид искусства, которым наслаждались дети, это было выступление артистов кукольного театра, известный всем любителям летних лагерей и веселья. Сива Джалилов и его команда представили свою программу. На сей раз мальчикам пришлось сразиться против девочек находчивости. Ребята пели под знаковые треки, угадывали мелодии, соревновались в знании школьной программы. Счастье попытали также самые бесстрашные родители. Опять же, было за что вкусные подарки от партнеров этого торжества.
3: Как тебя зовут?
4: Эсмира.
3: Как ты себя чувствуешь в этот замечательный, красивый день?
4: Я чувствую себя нормально, потому что вышла в каникулы, и у меня настроение просто прекрасное.
3: Эсмира, как тебе живется в наше время?
4: В наше время? Мне живется нормально, потому что есть технологии. Можно из телефона позвонить кому-нибудь, который живет, может быть, на другом краю света.
3: Что тебя еще интересует?
4: Интересует то, что есть технологии всякие. Компьютеры появились, и всякие PlayStation, и VR-очки.
3: Чем ты вот будешь заниматься летом?
4: Летом буду ходить на плавание, буду играть иногда в телефон, заниматься рукоделием.
3: А как ты закончила учебный год? Почему?
4: Я закончила очень хорошо, все отлично, на пятерке.
3: И кем ты будешь, когда ты будешь взрослым?
4: Я
3: о
4: хочу...
3: чем ты мечтаешь вообще?
4: Я хочу стать дизайнером, хочу обычные вещи превращать в какие-нибудь разные, особенно красками или фломастерами, акварельными.
3: А что тебе еще нравится?
4: Я не могу сидеть на одном месте и делаю что-то новое.
3: Эсмира, вот что ты хочешь пожелать вот таким же девочкам и мальчикам твоего возраста? Вот что бы ты им хотела?
4: Хочу пожелать, чтобы они в школе учились только на пятерке, чтобы у них все было хорошо, здоровье, и они всегда были позитивные.
3: Спасибо. С праздником тебе.
4: Спасибо.
0: А между Между тем, на других локациях фестиваля происходили свои интересные события. Мальчики и девочки всех возрастов соревновались в шахматных партиях, играли в шашки, футбол, прыгали на батутах и даже играли в бадминтон. После того, как потанцевали и выпустили энергию, можно было порелаксировать за рисованием, сборкой роботов или конструктора, лепкой фигурок и не только.
5: Меня зовут Солигана Семи, основатель проекта «Артхона». Сегодня мы партнеры в детском фестивале «Салон Тобистон». Поздравляем всех детей с этим замечательным Днем защиты. Прекрасный день, прекрасный фестиваль. Дети счастливы. Побольше нужно таких активностей. Я очень рада, что мы стали частью такого события в Душанбе. У меня трое детей. Они тоже здесь счастливо проводят свое время.
3: Что бы вы хотели пожелать детям?
5: Желаю, чтобы они учились. Много книги читали. Поменьше, чтобы в гаджетах сидели. По себе знаю, да. Раньше мы как бы... Мы жили как будто в реальности, а сейчас дети, они все такие в цифровизации, и мне чуть-чуть страшно, что будет дальше. Желаю мирного неба, чтобы всегда было счастье, радость, крепкое здоровье, и чтобы родителям опорой в жизни.
0: Разрисовать можно было не только лист бумаги, но и себя благодаря фейс-арту. А чтобы гости фестиваля могли восстановить силы, не покидая праздник, верные партнеры праздника представили большой ассортимент продуктов на продажу. Снеки, пицца, хот-доги, самбуса, прохладительные напитки, мороженое, сладости и многое другое. Приобрести можно было даже полезные витамины. При этом волонтеры молодежной сети акционерного общества равны равному на протяжении всего праздника следили за чистотой территории ботанического сада.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Предлагаем вашему вниманию передачу «Вода и климат». Итак, завершилась работа 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, организованной правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами. В течение этих дней Душанбе был глобальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов водной климатической повестки, укрепления международного сотрудничества и продвижения совместными действиями в сфере устойчивого управления водными ресурсами, отметил накануне премьер-министр Республики Таджикистан, председатель Национального организационного комитета КОХИР Расул Зода на пресс-конференции по итогам 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы». Особое внимание было уделено продвижению целей международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» и ускорение достижения цели устойчивого развития за номером 6 в контексте подготовки конференции ООН по водным ресурсам 2026 года. В центре дискуссии находились вопросы устойчивого и интегрированного управления водными ресурсами, обеспечения доступа к воде и санитарии, укрепления международного, регионального и трансграничного сотрудничества, а также расширение партнерства в целях реализации глобальной водной повестки. В рамках тематических сессий и специальных панельных дискуссий участники обсудили ход реализации добровольных обязательств, вопросы финансирования, внедрения технологий и инноваций, а также взаимосвязь водной повестки с климатом, устойчивым развитием, экосистемами и многосторонними процессами ООН, добавил КОХИР Расул Зода. Отдельный акцент был сделан на продвижении инклюзивных подходов к расширению участия женщин, молодежи, научного сообщества, частного сектора и других заинтересованных сторон в реализации международной водной повестки. Дальнейшая программа продолжит эту актуальную тему. И сегодня, уважаемые слушатели, мы расскажем о 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Уважаемые слушатели, как вы уже были проинформированы, с 25 по 28 мая в Душанбе прошла 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы», которая состоялась в рамках Душанбинского водного процесса и собрала представителей государств-членов ООН, международных организаций, финансовых институтов, научных центров, частного сектора и гражданского общества для обсуждения ключевых вызовов в сфере водной безопасности и климатической устойчивости. 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» была организована правительством Республики Таджикистан совместно с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами. Проведение данного международного форума является продолжением последовательных глобальных инициатив президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмон, в сфере водной дипломатии и устойчивого управления водными ресурсами, получивших широкую поддержку со стороны мирового сообщества. Благодаря инициативам Таджикистана Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций были приняты резолюции о международном десятилетии действий «Вода для жизни» 2005-2015 годы, Международном годе водного сотрудничества 2013 год, Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, а также об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников. Эти инициативы укрепили роль Таджикистана как одного из ведущих государств продвижения глобальной водной повестки, вопросов изменения климата, охраны ледников и обеспечения устойчивого развития.

0: конференция стала важной международной платформой для обсуждения реализации целей устойчивого развития, расширения сотрудничества в области рационального использования водных ресурсов, адаптации к последствиям изменения климата и продвижения совместных действий по сохранению водных экосистем. Конференция рассматривается как один из основных этапов подготовки конференции ООН по водным ресурсам 2026 года и продолжения реализации международных инициатив в области устойчивого управления водными ресурсами. В работе конференции приняли участие высокопоставленные представители зарубежных стран, министры, руководители международных и региональных организаций, представители агентств системы ООН, международных финансовых структур, эксперты в области экологии, гидрологии, энергетики, климатической политики и устойчивого развития.
1: Меня зовут Александр Кушба, я генеральный секретарь руководящего комитета по сотрудничеству Юг-Юг, а также озабоченность различных представителей. Практически покрываем весь сектор, всех участников и всех потребителей воды. Меня вдохновляет то, что большинство поддерживают инициативу президента Таджикистана об организации декады воды для устойчивого развития. Вода – это один из приоритетов ООН, будет отдельная цель по воде. Из тех 17 целей, в 13 из них есть частично, более или менее представлена вода, водные проблемы. Исходя из этого, важно, чтобы ООН, чтобы государства услышали мнение, как я сказал, различных участников. Не только представителей министерств, водных министерств или дипломатов, но также услышать мнение тех, у кого нет воды или у кого недостаточно воды. Или в Африке, например, женщины теряют 2 часа в день для того, чтобы стоять в очереди, чтобы набрать воды и приготовить для своей семьи еду. Вот озабоченность и правильное распределение ресурсов государств на водный вопрос, те элементы, которые различаются. У Таджикистана много воды, мало энергии. У других стран мало воды, но, скажем, они делают акцент на сельское хозяйство, то есть потребление большое. То есть как нам, еще один момент, как нам сотрудничать вместе, чтобы те небольшие, скажем, водные ресурсы, которые у нас есть, чтобы мы смогли их использовать для развития регионов, стран, совместного развития. Первая цель – это, конечно, борьба с бедностью. Вне зависимости от того, есть вода, нет воды. Но бедность – это то, что ставится в вершину угла. Кроме этого, конечно, вопрос образования, вопросы здравоохранения, по климатическим проблемам. То есть сейчас в ООН, и не только в ООН, скажем, в других агентствах ООНовских, в международных организациях, интенсивные дискуссии по тому, какие наши цели должны быть, как должен развиваться ни регион, ни страна, а международное сообщество. И все глобальные проблемы, региональные, национальные проблемы выставляются, обсуждаются. Но, как я сказал, то есть это обширно, это видение международного сообщества по развитию, нашему развитию.
2: Вы понимали, что вы были постоянным представителем ООН? Самые острые проблемы, связанные с водой на планете в данное время?
1: Недостаток воды. То есть водные ресурсы, они истощают. Да, это недостаток воды по количеству. Конечно, качество воды. Затем санитария. Потому что в мире, вот, ну, объявлены, повторены, скажем, цифры о том, что примерно 1 миллиард человек не пользуются туалетами. То есть это идет, все идет выбросы наружу. То есть те же водные небольшие ресурсы, которые есть, они подвергаются контаминации. Конечно же, вот это санитария, вопросы, а также то время, которое тратится в первую очередь женщинами. Потеря времени для того, чтобы получить, для добычи воды. Да, элементарного, то, что для кого-то это элементарно, и даже в голову не приходит, что можно столько времени из жизни потерять, только чтобы получить ведро воды. Я считаю, что мы должны обеспечить минимальные, но абсолютно необходимые условия для развития. Мы не можем говорить о покорении космоса, мы не можем говорить о каких-то информационных технологиях или там о инфраструктурных проектах по строительству магистралей, когда нет элементарно. Один стакан воды, один литр воды, это важнее, чем тот же самый автомобиль или, я не знаю, скоростной поезд или планшет, или скорость доступа в интернет. И поэтому мы должны обеспечить именно вот эти вот минимальные, но очень необходимые для нашего существования. Я думаю, что человек не должен наслаждаться с прелестями, скажем, 21 века, зная, что там миллиард людей. Они где-то остались в этом, ну не 19-м, ну может быть в 15 веке, по тем потребностям, которые...
2: По условиям жизни.
1: Да. Мы говорим, вот предыдущая декада – вода для жизни. Сейчас же, как отметил господин президент, вода для устойчивого развития. Не просто развития, а устойчивого развития. То есть мы должны обеспечить вот этот минимум, чтобы все себя чувствовали людьми.

Основной акцент был сделан на реализации цели международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», ускорение достижения цели устойчивого развития, прежде всего цели устойчивого развития 6, а также на вопросах адаптации к изменению климата, сохранения ледников, предупреждения водных кризисов и укрепления международного сотрудничества.

0: программа конференции началась 25 мая с проведения предконференционных мероприятий, региональных и тематических форумов, экспертных диалогов и специальных встреч партнеров по развитию. Первый день участники обсудили вопросы трансграничного водного сотрудничества, климатической устойчивости, внедрения современных технологий управления водными ресурсами, финансирования водной инфраструктуры, развития гидроэнергетики и обеспечения доступа населения к безопасной питьевой воде и санитарии. Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию мнение участников конференции.
1: Мухиба Махмаджонова, доктор философских наук, Академия наук Таджикистана. Мы участвуем на женском форуме воды, в котором являемся принимающей стороной гостей Организации Объединенных Наций. И этот форум является очень важным событием для Таджикистана, так как Таджикистан является одним из тех государств, которые играют ключевую роль в водных вопросах, в сохранении ледников. Решение водных вопросов в регионе невозможно без прямого участия Таджикистана, так как водные ресурсы находятся на наших горах. Мы находимся на верховье этих источников. Другие государства Центральной Азии, они являются как бы более низкой географической расположенности по отношению к нам. И в этом и заключается суть тех инициатив, которые президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, осуществлял на международном уровне по поводу сохранения водных ресурсов, по поводу решения водных проблем, обеспечения воды, справедливого распределения водных ресурсов на уровне Организации Объединенных Наций. Мы гордимся тем, что наша страна является инициатором этой проблемы на международной арене. И постановка решения этих жизненных проблем является важным как для Таджикистана, так и для всего мира. Как оказалось, то внимание, которое привлекли инициативы нашего президента по водным вопросам и по вопросам ледников, они показали, что постановка и решение водных проблем является одним из ключевых, жизненно важных проблем для всего человечества. На нашем форуме ставятся как инвестиционные проблемы,

традиционными какими-то устоями. Да и общие политические проблемы здесь тоже как бы являются немаловажными. Потому что без понимания важности этой проблемы, без обучения этому девочек, женщин, решение этих вопросов было бы затруднительным.

0: Отдельные сессии были посвящены роли молодежи, женщин, научного сообщества и гражданского общества в продвижении водной повестки и экологической устойчивости. Особое внимание было уделено проблеме ускоренного таяния ледников, которая в последние годы стала одной из центральных тем международной экологической повестки. Для Таджикистана, где сосредоточены значительные запасы ледников Центральной Азии, данное направление имеет стратегическое значение. Кроме пленарных заседаний, в рамках второго дня состоялись тематические панели и интерактивные диалоги по вопросам климатической адаптации, предупреждения стихийных бедствий, развития гидрометеорологических систем, цифрового мониторинга, водных ресурсов и внедрения инновационных решений.
1: Меня зовут Нина Валерьевна Пиманкина, и я представляю Центральноазиатский региональный гляциологический центр под эгидой ЮНЕСКО, который расположен в Алматы, в Казахстане. Мы, конечно, знаем о ледниках Таджикистана. Это величественные, огромные, крупнейшие ледники, очень важные для водоснабжения страны и для водоснабжения нижележащих стран, Туркмении в том числе. И мы знаем, что много усилий сотрудники гидромета прилагают для изучения ледников снежного покрова. Это очень опасные, трудные экспедиции, высокогорье. Но в том числе и развивается туризм. Мы узнали, что есть интересный курорт. И, кстати, если можно, я хотела бы сказать, что мы даже приехали узнать опыт Таджикистана в организации туристических мест. Потому что сейчас в Казахстане готовится новый проект освоения в горах. И мы хотели бы узнать, как в Таджикистане решают эти проблемы.
2: Спасибо.
1: Потому что загрязнение ледников, таяние ледников – это очень важная проблема мирового значения.
3: Какую роль имеет сохранение ледников для обогащения водных ресурсов планеты?
1: Сохранение ледников – это один из важнейших вопросов климатической политики целой страны. И сохранять ледники надо различными способами. И мы думаем, что ваша страна также подключилась к всемирному процессу ограничения выбросов парниковых газов. В туристических местах, которые в ледниковой зоне находятся, используют электромобили, озеленение. Это очень важный момент.
3: И немного об инициативах нашего президента, уважаемого Эмомали Рахмона, в деле сохранения ледников. Как вы уже, наверное, знаете, 2025 год был годом сохранения ледников. Как вы к этому относитесь и вообще как к инициативам нашего Таджикистана?
1: Инициатива президента Рахмона показывает, что Таджикистан полностью поддерживает глобальную политику и глобальные инициативы. Это очень важно, потому что дальнейшая политика страны, освоение ресурсов – это часть всемирного процесса, глобального процесса. И мы видим, что парадигмы сохранения гидрологического цикла – это вот современные важные проблемы, которые президент Рахмон поддерживает, и все учреждения страны работают для этой задачи.
0: На полях конференции состоялись двухсторонние встречи, презентация международных проектов, подписание партнерских соглашений и специальные мероприятия международных организаций и финансовых институтов. Ну а 28-го был заключительный день форума, и он посвятился ознакомительным поездкам и специальным экскурсионным программам для международных участников. Гостям были представлены опыт Таджикистана в области устойчивого управления водными ресурсами, развития гидроэнергетики и реализации экологических инициатив. Участники смогли ознакомиться с объектами водной инфраструктуры, природным и гидроэнергетическим потенциалом

страны, а также культурно-историческим наследием Таджикистана. Программа ознакомительных мероприятий была направлена на демонстрацию роли Таджикистана как одного из ключевых государств региона, продвижение международной водной дипломатии и устойчивого развития. Отметим, что за последние годы Душанбинский водный процесс превратился в одну из ведущих международных платформ по обсуждению глобальной водной повестки. Именно инициативы Таджикистана способствовали принятию ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам воды, устойчивого развития и сохранения ледников. Проведение очередной конференции высокого уровня Душанбе подтверждает возрастающую роль страны в продвижении международного сотрудничества по вопросам воды и климата, а также укрепляет позиции таджикской столицы как важного центра глобального экологического и водного диалога.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

новости на канале Обози.ДЖК. Ознакомьтесь с анонсами. Обсуждена цифровизация и развитие логистики Таджикистана. Пуджанский международный институт принят в члены Альянса университетов Китая и Центральной Азии. Туристические возможности Таджикистана представлены на Всероссийской научно-практической конференции. В районе Рудаки полностью выполнен план по производству коконов. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Министр транспорта Республики Таджикистан Азим Иброхим встретился с председателем экономического социального совета ООН Локом Бахадуром Тхапой, сообщает министерство. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между Республикой Таджикистан и экономическим социальным советом ООН в сфере транспорта. В частности, была подчеркнута необходимость совместных действий по формированию современных, эффективных и безопасных транспортных сетей, содействующих достижению цели устойчивого развития, разработанных Генассамблеей ООН в рамках повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Для Таджикистана, как развивающейся страны, не имеющей выхода к морю, вопросы транспортной взаимосвязанности имеют стратегическое значение. Развитие современной, устойчивой и эффективной транспортной инфраструктуры является одним из важнейших факторов обеспечения экономического роста и расширения торгово-экономических связей. Худжанский международный институт принят в члены Альянса университетов Китая и Центральной Азии, сообщили в ВУЗе. Проректор по воспитательной работе института Манучехр Кенджа Зода принял участие в международном форуме по качественному обучению китайскому языку в Центральной Азии, где руководство Сианьского университета иностранных языков вручило ему сертификат о членстве в данном альянсе. Документ выдан за высокий уровень обучения молодежи китайскому языку. Туристические возможности Таджикистана, а также роль журналистов и блогеров в продвижении туристического потенциала страны представили участники из Таджикистана на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Цифровые медиапрактики и блогерство в конструировании туристических репрезентаций», которая состоялась в Мелитопольском государственном университете. В конференции приняли участие представители Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Марокко и других стран. Участники обсудили развитие арт-журналистики в цифровом обществе, возможности и риски генеративного искусственного интеллекта при репрезентации культурных кодов, социальную архитектуру цифровых туристических репрезентаций, трансформацию туристического дискурса в условиях цифровизации. В районе Рудаки полностью выполнен план по производству коконов, сообщили в открытом акционерном обществе «Пиляй Тоджик». Согласно плану, производители коконов района произвели более 7 тонн коконов, получив 28,5 килограммов коконов из каждых 250 ящиков. В целях выполнения поручения указания президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и реализация постановления правительства Республики Таджикистан о мерах по развитию сектора выращивания коконов, в районе был создан специальный штаб, осуществляющий постоянный контроль за распределением коконов, их выращиванием и сбором. И еще одна хорошая новость. Российские железные дороги назначили прямой поезд сообщения Москва-Душанбе после 6-летнего перерыва. Он будет курсировать с 21 июня один раз в 2 недели, сообщили в холдинге. По просьбе железнодорожной администрации Республики Таджикистан и по согласованию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана восстановили прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе, сказано в сообщении. Прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 в марте 2020 года. Поезд будет проходить по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. В составе плацкартные купейные вагоны время в пути занимает около 4 суток. Проездные документы можно оформить за 45 суток
до отправления поезда. Билеты из Душанбе уже в продаже, но из Москвы продажа билетов откроется в ближайшее время. Уважаемые слушатели, теперь переходим к зарубежным новостям. Тысячи домохозяйств на юго-востоке Англии столкнулись с перебоями водоснабжения на фоне рекордной жары и засушливой весны. Как отмечает агентство Белта, перебои затронули более 20 тысяч человек, в том числе около 8 тысяч жителей прибрежного города Уилсбелл. Люди выстраивались в очереди за аварийным водоснабжением. По данным агентства по охране окружающей среды, жаркая погода привела к резкому росту потребления воды, а низкий уровень осадков в марте и апреле создал дополнительную нагрузку на водохранилище. Как отмечает Рейтер, в последние годы в Великобритании усилилось недовольство недостаточными инвестициями в водопроводные сети со стороны приватизированных компаний. Тем временем число жертв обрушения строящегося девятиэтажного здания в филиппинском городе Анхелес достигло до 11. Еще 14 человек считаются пропавшими без вести. Экстренные службы продолжают поисковую операцию, разбирая обломки рухнувшего здания. Руководитель пресс-службы городской администрации Джей Пелле ранее сообщил, что обрушение здания произошло ночью. Под завалами оказалось десятки строительных рабочих. Порядка 10 человек смогли самостоятельно покинуть место инцидента. Еще 26 человек были спасены в первые часы после происшедшего. Пострадал также находившийся в соседнем отеле турист из Малайзии. Позднее он умер от травм. Число рейсов, отмененных в Японии из-за приближения тайфуна, превысило 400. Об этом свидетельствует подсчеты ТАСС на основе данных японских аэропортов. Отмена касается в первую очередь Окинавы, на которой 1-2 июня обрушится тайфун. По данным Национального метеорологического управления, его эпицентр сейчас находится к югу от префектуры и движется в северном направлении со скоростью около 15 км в час. Скорость ветра в районе прохождения тайфуна составляет около 30 метров в секунду, а скорость порывов достигает 45 метров в секунду. По оценкам синоптиков, после Окинавы тайфун изменит направление. На северо-восточное может пройти вдоль Тихоокеанского побережья основной части Японии, затронув острова Кюсю, Сикоку, а также столичный регион Токио. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Мы продолжаем передачи радио ОВОЗе. Не переключайтесь.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Напоминаю, слушайте радио ОВОЗе Точик. Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию первую часть наших рассказов «По следам Марко Поло».

1298 году, сидя в темнице в Генуе, известный итальянский путешественник Марко Поло продиктовал заключенному вместе с ним Рустачино Пизанскому воспоминания о своих путешествиях по миру. Так родилась знаменитая книга Марко Поло «Книга о разнообразии мира», бестселлер того времени и теперь не потерявший своего значения.

Русская версия старофранцузского текста записи Рустичана и соответствующий комментарий к венецианской версии Джованни Батиста Арамузи, содержащейся в книге, положена в основу рассказа о небольшом отрезке пути Марко Поло по Бадахшану. В 1250 году Никола, отец Марко Поло, и его родной брат Мафио с венецианскими товарами отплыли из Константинополя в город Судак, откуда караваном прибыли в Золотую Орду для последующей торговли. Они были с почетом приняты Беркеханом, тогдашним царем западных татар. С большой выгодой реализовали свои товары и получили от хана богатые подарки. Однако в связи с начавшимися междоусобными войнами не смогли вернуться назад и решили торговым караваном отправиться на восток, в город Бухару. Там они встретились с посольством нового хана западных татар, направленного победителем к царю всех татар Хубилай-хану. Посол убедил братьев отправиться с ним в ставку великого хана, обещая почетный прием и безопасную дорогу по охраняемому пути, проложенному завоевателями. Маршрут братьев Поло пролегал несколько южнее и занял около года. Великий хан был очень доволен их приходом и встретил гостей с большим почетом. Он долго беседовал с ними об обычаях западных стран, их королях и государственном устройстве, а также о религии и о главе Римской церкви. Полные и содержательные ответы братьев ему очень понравились, и он решил направить вместе с ними посла к папе Римскому. По его указанию была подготовлена грамота апостолу, а послу и братьям выдана золотая пяйса, своего рода мандат с посольскими полномочиями. Специальным поручением братьям была доставка лампадного масла от гроба Господня в Иерусалиме. Хан почитал Иисуса Христа и верил в Него как в истинного Бога. Однако по дороге ханский посол сильно заболел и вынужден был вернуться. Так братья оказались в роли послов великого хана. Вернувшись в Венецию еще через некоторое время от вновь избранного папы, с которым они встретились ранее, братья получили верительные грамоты и дополнительные устные поручения для доклада великому хану. Теперь они уже стали полномоченными представителями двух наиболее влиятельных властителей мира – папы Римского и великого хана Монгольской империи. Осенью 1271 года посольство отправилось в путь. Никола был вынужден взять с собой своего 17-летнего сына Марка, оставшегося без матери. Путешествие длилось 3,5 года, и к великому хану Марко прибыл уже взрослым, закаленным трудной дорогой юношей. После длительного пути, начиная от западного побережья Средиземного моря через Малую Азию до Багдада, Басры и Армуза, путники пересекли наиболее пустынные области Ирана и дошли до города Балх в северном Афганистане. Но отца Марко город произвел двойственное впечатление. С одной стороны, это был большой и богатый город, в котором, по преданию, Александр Македонский взял в жены красавицу Роксану. С другой стороны, повсюду были видны следы явного упадка. Еще сохранившиеся прекрасные мраморные дома и дворцы были разорены и разрушены. «Смотри, Марко, — говорил отец, — многие завоеватели сжигали и разрушали этот город, но он, как сказочный феникс, возрождался из пепла, а сейчас не в силах возродиться в прежнем великолепии. Уже много дней мы следуем по великому шелковому пути. По нему в древности везли китайский шелк, который тогда ценился на весь золото. Даже не все именитые патриции Древнего Рима могли позволить себе носить шелковые ткани. В Балхе персидские купцы перекупали китайские товары и везли их далее на запад. Город при этом получал немалую прибыль. Однако сейчас шелковый путь уже потерял свое былое значение, поскольку шелк, как ты знаешь, стали изготовлять во многих южных странах, и китайская торговля шелком постепенно угасла. Осталось торговать только солью и сушеными дынями, а от этого большой прибыли не получишь.

Через 12 дней путники прибыли в город Таликан, славящийся своим большим хлебным рынком. К югу от него находятся горы, а в горах много прекрасной соли. Ее так много, что, пожалуй, хватит на весь свет на многие годы. Соль ломают большими железными заступами и развозят в Бадахшан и другие места, где ее не хватает. Еще через 3 дня показались город Кишм и другие городки, расположенные в горах. Горцы – хорошие охотники, много убивают разных зверей и хорошо выделывают звериные шкуры. На них они спят, в шкуры одеваются и из них также делают свою обувь. Часто охотятся на дикобразов собаками. Говорят, что дикобразы собираются вместе и пускают в собак своих иглы, как стрелы. Многих собак ранят. Свой скот жители пасут в горах, там хорошие пастбища. В горах они живут в просторных пещерах. Летом в них прохладно, а зимой тепло. Славное жилище. 3 дня пути мы можем прийти в Бадахшан, сказал Никола. Бадахшан – это большое и независимое царство. Цари здесь наследственны. В этом царстве много узких проходов и неприступных мест, где находятся города. Жители общаются на особом языке, являются отличными стрелками и воинами и могут не опасаться любого врага. От персидских купцов я слышал, что тут родятся знаменитые лалы и самая лучшая в мире лазурь, темно-синяя, с яркими блесками, похожая на звездное небо. Люди очень любят эти камни и даже им поклоняются, считая священными. Имеется в стране также золото и серебро. Добывают лалы и лазурь только по приказу самого царя. Добытые камни, серебро и золото царь посылает другим властителям, князьям и знатным людям по дружбе либо в качестве дани. Нужно знать, что самовольно их добыча или продажа карается смертью и потерей имущества. А еще Никола рассказывали, что в этих горах растет горный лен. Из него делают знатные снежно-белые рубахи. Когда такая рубаха темнеет, ее прокалывают на огне, и она снова становится белой. Водятся тут и хорошие кони, которые во всякое время ходят по горам неподкованными. В горах много всякой дичи. Вдоволь пшеницы и ячменя. Масло получают из кунжута и орехов. Отсюда можно попасть в Индию и дойти до Индийского моря. Но это нам не по пути, сказал Никола. Не знаю, как нас там встретят, но мне хотелось бы сменить наших коней, получив здешних. Они более пригодны для дальнейшей дороги. Неплохо было бы и получить и драгоценные подарки для великого хана. Этой ночью Марко спал плохо. Ему снились ласковые волны теплого моря. Пышная растительность неизвестных островов, странные люди и диковинные животные. В установленные сроки путники прибыли в Бадахшан и дошли до Ишкашима. Все случилось так, как хотелось Никола. Видно, мандат великого хана и здесь имел большую силу. Однако Марко, которому не здоровилось уже давно, совсем ослаб. Его лихорадило и мучил сильный кашель. Местные целители рекомендовали Марко подняться на верхнее пастбище и пожить там на свежем воздухе, питаясь молоком, нежной рыбой и свежей мясной пищей. Они сказали Никола, что его сын надышался гнилым воздухом жарких равнин, но на высокогорье он может быстро поправиться. Сказано, сделано. Пока братья подбирали лошадей и собирались в дальний тяжелый путь, Марко отвезли на высокогорное пастбище, оттуда через неделю он вернулся здоровым. Молодость, свежий воздух и хорошая пища победили болезнь. От Ишкашима путники двинулись вверх по большой реке, через 12 дней добрались до местности, которая именуется Вахан. Владетель этой области подчинялся царю Бадахшана. Вахане, расспросив знающих людей о дальнейшей дороге на Кашгар, путники установили, что к нему можно добраться двумя путями. Один традиционный отрезок шелкового пути проходит дальше по реке Вахандарья на Ташкурган, огибая Памирское Нагорье с юга и востока. Другой путь, более короткий, но опасный, проходит непосредственно через Памир. Перед путниками стала сложная задача о выборе дальнейшей дороги.
Посовещавшись, они решили выбрать более короткий путь. Решающим аргументом было то, что еще ни один из европейцев не был на крыше мира. Да и великому хану будет интересно узнать, насколько проходима эта дорога. Бывалые охотники также предупредили, что они направляются в самое высокое место на земле, где даже огонь не так светил, а мясо остается жестким, сколько его ни вари, что им придется пройти через безлюдные безводные пустыни. Потому путники особое внимание обратили на подготовку продуктов в дорогу.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Уважаемые слушатели, это радио Овози Тоджик. Таджикским обществом дружбы и культурных связей с зарубежными странами был выпущен сборник «Единство многообразия. Шагнув из времени во времена». Девизом этого сборника являются слова «многонациональность, благо каждой страны». Данный сборник, собрав представителей разных национальностей под единое лоно, непременно благотворно будет влиять на общественно-политические, социально-культурные, духовно-нравственные процессы как внутри страны, так и за ее пределами, особенно среди таджикистанцев, по тем или иным причинам, оказавшихся вдали от нашей страны. Русский, как один из мировых языков, как язык межнационального общения, давно перестал быть языком только для русских. Изучение и знание его открывает большие возможности для каждого, обеспечивает его доступ к судьбоносным вопросам планетарного масштаба и цивилизованного развития человечества. Сборник, ярко демонстрирующий единство многообразия, можно считать примером искреннего желания сохранить высокий статус русского языка. И далее составители пишут: «Наш многоликий и многоязычный сборник подобен прекрасному букету, составленному из цветов полевых и луговых, степных и горных, дикорастущих и оранжерейных, цветов ярких и нежно окрашенных, пышно цветущих и робко раскрывающих бутоны, радующих душу и взор, затрагивающих наши глубинные чувства, пробуждающих наше древнее сознание». В сборник «Единство многообразия» включены лучшие стихи таджикистанцев на русском языке, живущих у нас в стране или покинувших ее, но искренне любящих и скучающих. Об этом говорят строки, пронзительно воспевающие мой Таджикистан. Сборник очень большой, и мы, уважаемые слушатели, намерены понемногу читать стихи в наших передачах. Это еще один подарок моей любимой родине к ее 25-летию независимости. Сборник начинаем стихами таджикского поэта, патриота, страстного борца против фашизма, павшего за спасение народов от коричневой чумы Хабиба Юсуфи, олицетворяющего всех обладателей пера, сложивших головы с кровавых непришедших полей, и воспринимать его стихи как клич всех воителей, как зов последующих, нынешних и грядущих борцов против всяких войн, агрессии, насилий и порабощения в любой точке планеты Земля. И немного о самом поэте. Молодой научный сотрудник Института истории, языка и литературы таджикского филиала Академии наук СССР, он являлся членом Союза писателей, лучшим переводчиком произведений Пушкина, Лермонтова, Крылова, Адаевского, Маяковского. Хабиб Юсуфи в начале 1942 года был призван в ряды Красной Армии. В марте 1943 окончил военное училище города Пензы в звании младшего лейтенанта и был направлен на Ленинградский фронт. Он командовал артиллерийской батареей, участвовал в боях за освобождение Советской Прибалтики и Польши, награжден орденом Красной Звезды и медалью за оборону Ленинграда. Хабиб Юсуфи погиб в самом расцвете жизни, в 29 лет, в бою под Варшавой 22 февраля 1945 года, когда до победы оставалось совсем немного. «Настало время, мой калам, отныне стань острей меча. Настало время, песнь моя, рази и бей, гремя как гром, чтобы грозой настичь врага, чтобы уничтожить палача, чтобы засух его орык и чтобы рухнул вражий дом. Любви к отчизне целый мир ты в сердце носишь, мой народ. Пусть вечно родина цветет, непоколебима и горда. Ты лютой ненависти мир обрушил на фашистский сброд, чтобы в нашей ненависти враг нашел могилу навсегда. Теперь
когда гремит война, когда в огне моя страна, я предан родине моей сильнее, чем когда-нибудь. Теперь, когда иду я в бой и мужество, душа полна, любимый я любим нежней, сильнее, чем когда-нибудь. Не дрогну я, моя рука пощады не сулит врагам. Отныне стань острей меча, настало время, мой калам.

таким, как Хабиб Юсуфи и всем, кто ковал великую победу, мы имеем возможность наслаждаться творчеством спасенных жизней.

Акдаров Сергей родился в городе Душанбе, окончил среднюю школу номер 8 имени Павловского. Он является выпускником механико-математического факультета Таджикского государственного университета. Много лет проживал в Москве, сейчас живет в Израиле. Физик по призванию. Акдаров очень любит поэзию. Любит размышлять, философствовать, иронизировать. Сергей поэтом себя не считает, но пользуется успехом и имеет огромное количество почитателей и ценителей своего интересного и многогранного творчества. И предлагаем вашему вниманию его стих «Душанбе». «Горный воздух остался в горах, окруживших мой город родной. Я вдыхаю его лишь в мечтах, в сладком сне, возвратившись домой. Крыша мира, Памир, Душанбе, я скучаю порой по тебе. Окунусь я в стремглавый Варзоб, обойду весь Гисар и Рамид. Перейду перевалом Анзоб, фильм индийский увидеть в Джами. Крыша мира, Памир, Душанбе, меня тянет сильнее к тебе». Я зайду на зеленый базар, крикнет мне продавец «Инджабьё!» «Брат, попробуй скорее мой товар, у других не кишмиш, а гнильё!» Крыша мира, Памир, Душанбе, я навеки всем сердцем в тебе. Где чинары растут и инжир, где родился, учился и рос, где ботинки сносились до дыр, где не знал, что такое мороз. Крыша мира, Памир, Душанбе, ты в душе был моей и судьбе. Я купил бы сейчас аромат расцветающих лисьих хвостов, съел лагман в чехане барахат и душистых таджикских плодов. Крыша мира, Памир, Душанбе, ты по-прежнему манишь к себе. Я в других сейчас антимирах, удаленный проклятой войной. Горный воздух остался в горах, окруживших мой город родной. Крыша мира, Памир, Душанбе, я навеки всем сердцем в тебе. И еще одно философское стихотворение Сергея Акдарова. «Я сегодня везде, и нигде меня нет. Не 500, нет, точнее, 500 лет. Я еврейский таджик, говорящий по-русски. Мне мала вся земля, я везде не родной. Я повсюду в гостях и мечтаю домой возвратиться. Границы мне узки. Я еврей по отцу, а по деду таджик. Дар от матери знаю я русский язык. Моя кровь перемешана миром. Мой исход не от мира скорее, а в мир. Я не верю в кумиров и сам не кумир. Окружение сродни конвоирам. Мои мысли нельзя заковать в кандалы. Не боюсь я ни света, ни пыток, ни мглы. Признаю над тобою только слово. Кто бы что ни сказал, слово — это магнит, мягче воска и тверже, чем камень гранит. И хорошего много, и злого. Я сегодня в окопе, а значит, в строю. Мне не враг алкоголь, ведь я просто не пью. Я противник, не враг, а коллега. У него наготове всегда карандаш, за плечами иньяз и филфак, да и стаж. У меня альфа есть и омега. Мне не страшен провал, я не раз умирал. Я писал и стирал, и стирал, и стирал прочь из памяти.

является гражданкой Швеции. Она член башкиро-татарской общины в Союзе соотечественников в Королевстве Швеции. За вклад в дело дружбы многократно награждалась грамотами Российской Федерации. После отъезда очень скучает по Таджикистану, и именно чувство ностальгии по родному краю рождает пронзенные и сердечные строки ее стихотворений. «Я дочь своего народа. Одна из бабушек таджичка, другая бабушка татаркой была. Один мой дед башкир, отец отца узбек. А кто же я? Вот в чем вопрос. С рождения воздухом кулябы я дышала, из пянжа воду я пила, цветами я любовалась чормахзака. И всюду-всюду, где б ни бывало, тобой я, родина, дышала, и лишь одной тобой жила. Все детство провела я в Пархаре, палящим солнцем закалена, умело хлопок собирала, когда студенткой была. И если есть в роду людском четыре группы крови, то я имею лишь одну, соединившую в родню народы четырех племен, единую и дружную семью. Являясь дочерью таджикского народа, и перед Кораном я клянусь, что ни за что не променяю тебя, я, родина, клянусь». Таджикистан, мой край родной, люблю тебя я всегда душой. Лишь здесь, вдали от родины моей, я поняла, что нет тебя роднее. В лесах гуляя стороны чужой, душе всегда я с родиной своей. О, Швеция, прекрасная страна, но всех милее мне родина моя. Здесь тоже горы есть, но не такие, и скалы здесь покрыты мхом. На родине моей высокие горы покрыты вечным льдом, сияют бриллиантом их вершины. Памир – название, снизошедшее им от Бога. Таджикистан – ведь это есть Памир, с восторгом отмечают в Европе. И я, прощая за неточность, смирившись, киваю головой. Судьба коварная далеко занесла тебя, о, дочь кулябы. Но я душой всегда в полете, от Стокгольма до Мургаба. Тобой, родина, душа моя. Следующий поэт – это Варки Тимур Клычев, поэт-переводчик, журналист. Родился он в Душанбе в семье ветерана Великой Отечественной войны. Закончил факультет русского языка и литературы Таджикского государственного университета. Работал в Институте языка и литературы имени Абу Абдулла Рудаки Академии наук Таджикистана. В 1992 году уехал в Москву, неоднократно публиковался в литературных журналах «Памир», «Дружба народов», победитель и номинант ряда поэтических российских международных конкурсов, автор сборника «Имя капли». И мы прочитаем два его стихотворения. Первое – «Душанбе, понедельник». «Мне тебя не хватает в раю, в душанбинском далеком краю. Здесь под солнцем трава выгорает в середине звенящего мая. Гул роящийся ищет дупло, погостело, нагорное, тепло. Горячо, в Кибляе на водянке, там Аки-Йормурод на тачанке, разъезжая, поет. Ку-курус, подходи, и таджик, и урус, и еврей, и какой есть народ, будет рад вам Аки-Йормурод. Мне тебя не хватает в раю, в златотканом парчевом краю. Слышишь, Иволга первый поет, и молочник зовет, щирда бьет. Там майнашка на спелом гранате, между спелых грудей винограда, суетится и криком кричит, и в нее не летят кирпичи. Веришь? Нет. Ну и ладно, я тоже. Нет рогатки, допустим, негоже мелочиться нам. Марди худо. Этот город настроен на до. Он дойдет, достоит и дождется слез твоих, не стыдящихся солнца.

из стихотворения «Апрель, Париж». Апрель. Париж не в хаке облачен, и Эйфелева башня за плечом парит с цветами. Магнолия — цветущая страна. Налей, магнолка, нежного вина, как в Гулистане, из лотоса проснувшихся жила. О, если бы ожиданием жила одной встречи, как та, что расцветала лишь зимой, когда глаза в глаза была со мной и в реку речью. Как те дрозды, что вышивкой живут, узоры, так вкрапливая в синеву, что и с палати. Они спешат до свадеб Сюзанны орошить, как небо в звездах и огни, и девам платье, чтоб разлетались брови горкой мой, и родинкой всплывал бы над усьмой невестен жемчуг. И та разделит поровну лимон до лучших зимних сладостных времен таджикских женщин. И закончим сегодняшний литературный альманах знакомством с Дудко Любовью. Дудко Любовь родилась в Сибири, яркая представительница украинского и молдавского народа. Она является выпускницей филологического факультета ТГУ. Работает преподавателем в Таджикском государственном институте языков имени Сотима Улугзода. Отличник образования Таджикистана с 2002 года, лауреат международного пушкинского конкурса. Кандидат наук, является руководителем учебно-методического центра русского языка города Душанбе. Стихотворение «Таджикистан». Таджикистан, люблю твои просторы и величавые в убранстве снежном горы, что смотрят в небо горделиво средь облаков бегущих торопливо. Приятны мне такие вот контрасты. В июльский жаркий день снег на вершинах гор, как в сказке. Люблю я этот снег слепящий и манящий, прохладных горных речек бег звенящий. Так мило сердце строгие чинары, арыки с быстрой водой и шумные базары, где горы щедрости земли таджикской, полей цветущих и садов тенистых. Центральных площадей фонтанное радужье вас освежит дыханием брызг, в жару подарит стужу. Мозаику чудесных цветников я помнить буду, узор восточных зданий не забуду, и пышное буйство сирени повсюду, как музыку сердца, я не забуду. Дай Боже благоденствия, расцвета земле таджикской под спокойным мирным небом. Убереги ее от войн стихии. Всем добрым ее людям посвятить хочу стихия. Дыхканину, чей труд так благороден, и мастеру устов народе. Учителю, которым каждый хотел, наверное, в детстве стать. Кто столько сил здоровья тратит, чтоб знаний свет всем людям дать. Цвети, Таджикистан, цвети и крепни, цвети край солнца, край заветный, чтобы жилось здесь хорошо всем добрым людям. Молиться Богу мы за это будем. Дастархан. Какой дастархан без лепешки душистой? И пышный, и вкусный на цвет золотистый. В ней щедрость пшеничных колосьев тяжелых, в ней силы земли и раздольного поля. Тепло в ней июльского жаркого солнца и рук хлебороба, что в поле день донца. Хлеб всему голова, так недаром у нас говорят. Знают цену ему на востоке и старый, и млад. Не наступят, не бросят, поднимут священно, как сокровищ сокровище самое ценное. Дастархан он венчает и в праздник, и будни. Будет хлеб на столе, значит, все у нас будет.

0: эфире радио «Овози Точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точек».
0: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок радио «Овози Точек» начинает свою работу в студии Мэта Барина Мунджо. Новости на канале «Овози Точек». Ознакомьтесь с анонсами. Обсуждена цифровизация и развитие логистики Таджикистана. Пуджанский международный институт принят в члены Альянса университетов Китая и Центральной Азии. Туристические возможности Таджикистана представлены на Всероссийской научно-практической конференции. В районе Рудаки полностью выполнен план по производству коконов. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Министр транспорта Республики Таджикистан Азим Иброхим встретился с председателем Экономического социального совета ООН Локом Бахадуром Тхапой, сообщает министерство. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между Республикой Таджикистан и Экономическим социальным советом ООН в сфере транспорта. В частности, была подчеркнута необходимость совместных действий по формированию современных, эффективных и безопасных транспортных сетей, содействующих достижению цели устойчивого развития, разработанных Генассамблеей ООН в рамках повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Для Таджикистана, как развивающейся страны, не имеющей выхода к морю, вопросы транспортной взаимосвязанности имеют стратегическое значение. Развитие современной, устойчивой и эффективной транспортной инфраструктуры является одним из важнейших факторов обеспечения экономического роста, расширения торгово-экономических связей. Пуджанский международный институт принят в члены Альянса университетов Китая и Центральной Азии, сообщили в ВУЗе. Проректор по воспитательной работе института Манучехр Кенджи Азуда принял участие в международном форуме по качественному обучению китайскому языку в Центральной Азии, где руководство Сианского университета иностранных языков вручило ему сертификат о членстве в данном альянсе. Документ выдан за высокий уровень обучения молодежи китайскому языку. Туристические возможности Таджикистана, а также роль журналистов и блогеров в продвижении туристического потенциала страны представили участники из Таджикистана на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Цифровые медиапрактики и блогерство в конструировании туристических репрезентаций», которая состоялась в Мелитопольском государственном университете. В конференции приняли участие представители Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Марокко и других стран. Участники обсудили развитие арт-журналистики в цифровом обществе, возможности и риски генеративного искусственного интеллекта при репрезентации культурных кодов, социальную архитектуру цифровых туристических репрезентаций, трансформацию туристического дискурса в условиях цифровизации. В районе Рудаки полностью выполнен план по производству коконов, сообщили в открытом акционерном обществе «Пиляи Тоджик». Согласно плану, производители коконов района произвели более 7 тонн коконов, получив 28,5 килограммов коконов из каждых 250 ящиков. В целях выполнения поручения указания президента Республики Таджикистана, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и реализация постановления правительства Республики Таджикистан о мерах по развитию сектора выращивания коконов, в районе был создан специальный штаб, осуществляющий постоянный контроль за распределением коконов, их выращиванием и сбором. И еще одна хорошая новость. Российские железные дороги назначили прямой поезд сообщения Москва-Душанбе после 6-летнего перерыва. Он будет курсировать с 21 июня, один раз в 2 недели, сообщили в холдинге. По просьбе железнодорожной администрации Республики Таджикистан и по согласованию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана восстановили прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе, сказано в сообщении. Прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 в марте 2020 года. Поезд будет проходить по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. В составе плацкартные купейные вагоны время в пути занимает около 4 суток. Проездные документы можно оформить за 45 суток до отправления поезда. Билеты из Душанбе уже в продаже, но из Москвы продажа билетов откроется в ближайшее время. Уважаемые слушатели, теперь переходим к зарубежным новостям. Тысячи домохозяйств на юго-востоке Англии столкнулись с перебоями водоснабжения на фоне рекордной жары и засушливой весны. Как отмечает агентство Белта, перебои затронули более 20 тысяч человек, в том числе около 8 тысяч жителей прибрежного города Уилсбелл. Люди выстраивались в очереди за аварийным водоснабжением. По данным агентства по охране окружающей среды, жаркая погода привела к резкому росту потребления воды, а низкий уровень осадков в марте и апреле создал дополнительную нагрузку на водохранилище. Как отмечает Рейтер, в последние годы в Великобритании усилилось недовольство недостаточными инвестициями в водопроводные сети со стороны приватизированных компаний. Тем временем число жертв обрушения строящегося 9-этажного здания в филиппинском городе Анхелес достигло до 11. Еще 14 человек считаются пропавшими без вести. Экстренные службы продолжают поисковую операцию, разбирая обломки рухнувшего здания. Руководитель пресс-службы городской администрации Джей Пелле ранее сообщил, что обрушение здания произошло ночью. Под завалами оказалось десятки строительных рабочих. Порядка 10 человек смогли самостоятельно покинуть место инцидента. Еще 26 человек были спасены в первые часы после происшедшего. Пострадал также находившийся в соседнем отеле турист из Малайзии. Позднее он умер от травм. Число рейсов, отмененных в Японии из-за приближения тайфуна, превысило 400. Об этом свидетельствует подсчеты ТАСС на основе данных японских аэропортов. Отмена касается в первую очередь Окинавы, на которой 1-2 июня обрушится тайфун. По данным Национального метеорологического управления, его эпицентр сейчас находится к югу от префектуры и движется в северном направлении со скоростью около 15 км в час. Скорость ветра в районе прохождения тайфуна составляет около 30 метров в секунду, а скорость порывов достигает 45 метров в секунду. По оценкам синоптиков, после Окинавы тайфун изменит направление. На северо-восточное может пройти вдоль Тихоокеанского побережья основной части Японии, затронув острова Кюсю, Сикоку, а также столичный регион Токио. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Мы продолжаем передачи радио Овозе Тоджик. Не переключайтесь.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без

когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Радио ВОЗИ Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ОВОЗИ ТОДЖИК – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А Радио ОВОЗИ ТОДЖИК – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ОВОЗИ ТОДЖИК – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ОВОЗИ ТОДЖИК. Уважаемые слушатели, сегодня 1 июня, Международный день защиты детей. И мы с удовольствием поздравляем всех детей планеты с этим замечательным праздником. И предлагаем вашему вниманию послушать наш репортаж.

0: Накануне парк «Боги и Рам» превратился в центр большого детского праздника, где каждый ребенок мог весело провести время, угоститься лакомствами и найти развлечения по душе. В «Боги и Рам» в ботаническом саду в Душанбе состоялся традиционный ежегодный детский фестиваль «Салом Тобистон». Игры, музыку, танцы, вкусности, еще многое другое перед началом лета для ребят и их родителей организовали медиагруппа «Азия Плюс» и компания «Обизулол». Праздник проходил под сенью многочисленных деревьев и кустарников ботанического сада, поэтому гостям фестиваля было комфортно веселиться, не обращая внимания на майское солнце. Официальная часть началась с приветственных слов исполнительного директора «Азия Плюс» Манижи Анвари и генерального партнера торжества представителя компании «Обизулол». Ну а дальше настало время настоящего веселья и выброса адреналина. На сцене первой перед гостями выступила детская танцевальная группа «Жасмин», и мальчики и девочки, а также их родители пустились в пляс от звуков любимых национальных мотивов. В течение всего праздника звучали как таджикские песни, так и современные зарубежные хиты, которые подпевали ребята. Песни из детских мультфильмов, популярных у детей и подростков хиты.
1: Меня зовут Дильфуза. Вот, представляю эти плюсы. Салон Тобистон ко дню детей. Мы вот организовали праздник, чтобы порадовать детишек. Наши партнеры радуют. Сейчас дарят подарки, конкурсы разные устраивают. Очень много организаций на самом деле. Лига роботов, крафт. Есть еще Линда Вит. Вот, очень много еще фудкортов. Додо Пицца. И еще много ребят.
2: И они как откликнулись на ваше предложение? С удовольствием?
1: Отлично, да, потому что они каждый год участвуют. Поэтому с удовольствием и в этом году пришли участвовать.
2: Что бы вы хотели пожелать детям?
1: Хотела бы пожелать детям, чтобы они все были в первую очередь здоровы, чтобы у них все мечты сбывались. Вот. Самое главное, мне кажется. И чтобы радостных дней было побольше подарков.
0: Между танцами ведущие Андрей Соколов и Лула Абназарова проводили веселые конкурсы с призами. Детей, их мам и пап проверяли на смекалку, вокальные способности и прочие навыки. Желающих выиграть призы было так много, что к сцене в эти моменты было

0: не пробиться. Другой вид искусства, которым наслаждались дети, это было выступление артистов кукольного театра. Известный всем любителям летних лагерей и веселья Сива Джалилов и его команда представили свою программу. На сей раз мальчикам пришлось сразиться против девочек находчивости. Ребята пели под знаковые треки, угадывали мелодии, соревновались в знании школьной программы. Счастье попытали также самые бесстрашные родители. Опять же, было за что вкусные подарки от партнеров этого торжества.
1: Как тебя зовут?
2: Эсмира.
1: Как ты себя чувствуешь в этот замечательный, красивый день?
2: Я чувствую себя нормально, потому что вышла в каникулы, и у меня настроение просто прекрасное.
1: Эсмира, как тебе живется в наше время?
2: В ваше время? Мне живется нормально, потому что есть технологии. Можно из телефона позвонить кому-нибудь, который живет, может быть, на другом краю света.
1: Что тебя еще интересует?
2: Интересует то, что есть технологии всякие. Компьютеры появились, и всякие PlayStation, и VR-очки.
1: Чем ты вот будешь заниматься летом?
2: Летом буду ходить на плавание, буду играть иногда в телефон, заниматься рукоделием.
1: А как ты закончила учебный год? Почему?
2: Я... закончила очень хорошо, все отлично, на пятерке.
1: И кем ты будешь, когда ты будешь взрослым?
2: Я
1: о
2: хочу...
1: чем ты мечтаешь вообще?
2: Я хочу стать дизайнером, хочу обычные вещи превращать в какие-нибудь разные, особенно красками или фломастерами, акварельными.
1: А что тебе еще нравится?
2: Я не могу сидеть на одном месте и делаю что-то новое.
1: Эсмира, вот что ты хочешь пожелать вот таким же девочкам и мальчикам твоего возраста? Вот что бы ты им хотела?
2: Хочу пожелать, чтобы они в школе учились только на пятерке, чтобы у них все было хорошо, здоровье, и они всегда были позитивные.
1: Спасибо. С праздником тебя.
2: Спасибо.
0: А между тем, на других локациях фестиваля происходили свои интересные события. Мальчики и девочки всех возрастов соревновались в шахматных партиях, играли в шашки, футбол, прыгали на батутах и даже играли в бадминтон. После того, как потанцевали и выпустили энергию, можно было порелаксировать за рисованием, сборкой роботов или конструктора, лепкой фигурок и не только.
3: Меня зовут Солихана Семи, основатель проекта «Артхона». Сегодня мы партнеры в детском фестивале «Салон Тобистон». Поздравляем всех детей с этим замечательным Днем защиты. Прекрасный день, прекрасный фестиваль. Дети счастливы. Побольше нужно таких активностей. Я очень рада, что мы стали частью такого события в Душанбе. У меня трое детей. Они тоже здесь счастливо проводят свое время.
1: Что бы вы хотели пожелать детям?
3: Желаю, чтобы они учились. Много книги читали. Поменьше, чтобы в гаджетах сидели. По себе знаю, да. Раньше мы как бы... Мы жили как будто в реальности, а сейчас дети, они все такие в цифровизации, и мне чуть-чуть страшно, что будет дальше. Желаю мирного неба, чтобы всегда было счастье, радость, крепкое здоровье, и чтобы родителям опорой в жизни.
0: Разрисовать можно было не только лист бумаги, но и себя благодаря фейс-арту. А чтобы гости фестиваля могли восстановить силы, не покидая праздник, верные партнеры праздника представили большой ассортимент продуктов на продажу. Снеки, пицца, хот-доги, самбуса, прохладительные напитки, мороженое, сладости и многое другое. Приобрести можно было даже полезные витамины. При этом волонтеры молодежной сети акционерного общества равны равному на протяжении всего праздника следили за чистотой территории ботанического сада.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Предлагаем вашему вниманию передачу «Вода и климат». Итак, завершилась работа 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 года», организованная правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами. В течение этих дней Душанбе был глобальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов водной климатической повестки, укрепления международного сотрудничества и продвижения совместными действиями в сфере устойчивого управления водными ресурсами, отметил накануне премьер-министр Республики Таджикистан, председатель Национального организационного комитета КОХИР Расул Зода на пресс-конференции по итогам 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 года». Особое внимание было уделено продвижению целей международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 года» и ускорение достижения цели устойчивого развития за номером 6 в контексте подготовки конференции ООН по водным ресурсам 2026 года. В центре дискуссии находились вопросы устойчивого и интегрированного управления водными ресурсами, обеспечения доступа к воде и санитарии, укрепления международного, регионального и трансграничного сотрудничества, а также расширение партнерства в целях реализации глобальной водной повестки. В рамках тематических сессий и специальных панельных дискуссий участники обсудили ход реализации добровольных обязательств, вопросы финансирования, внедрения технологий и инноваций, а также взаимосвязь водной повестки с климатом, устойчивым развитием, экосистемами и многосторонними процессами ООН, добавил КОХИР Расул Зода. Отдельный акцент был сделан на продвижении инклюзивных подходов к расширению участия женщин, молодежи, научного сообщества, частного сектора и других заинтересованных сторон в реализации международной водной повестки. Дальнейшая программа продолжит эту актуальную тему. И сегодня, уважаемые слушатели, мы расскажем о 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы». Уважаемые слушатели, как вы уже были проинформированы, с 25-го по 28 мая в Душанбе прошла 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития 2018-2028 года», которая состоялась в рамках Душанбинского водного процесса и собрала представителей государств-членов ООН, международных организаций, финансовых институтов, научных центров, частного сектора и гражданского общества для обсуждения ключевых вызовов в сфере водной безопасности и климатической устойчивости. 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» была организована правительством Республики Таджикистан совместно с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами. Проведение данного международного форума является продолжением последовательных глобальных инициатив президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмон, в сфере водной дипломатии и устойчивого управления водными ресурсами, получивших широкую поддержку со стороны мирового сообщества. Благодаря инициативам Таджикистана Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций были приняты резолюции о международном десятилетии действий «Вода для жизни 2005-2015 годы», Международном годе водного сотрудничества 2013 год, Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы», а также об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников. Эти инициативы укрепили роль Таджикистана как одного из ведущих государств продвижения глобальной водной повестки, вопросов изменения климата, охраны ледников и обеспечения устойчивого развития.

0: Конференция стала важной международной платформой для обсуждения реализации целей устойчивого развития, расширения сотрудничества в области рационального использования водных ресурсов, адаптации к последствиям изменения климата и продвижения совместных действий по сохранению водных экосистем. Конференция рассматривается как один из основных этапов подготовки конференции ООН по водным ресурсам 2026 года и продолжения реализации международных инициатив в области устойчивого управления водными ресурсами. В работе конференции приняли участие высокопоставленные представители зарубежных стран, министры, руководители международных и региональных организаций, представители агентств системы ООН, международных финансовых структур, эксперты в области экологии, гидрологии, энергетики, климатической политики и устойчивого развития.
1: Меня зовут Александр Кожба, я генеральный секретарь руководящего комитета по сотрудничеству Юг-Юг, а также озабоченность различных представителей, практически покрываем весь сектор, всех участников и всех потребителей воды. Меня вдохновляет то, что большинство поддерживают инициативу президента Таджикистана об организации декады воды для устойчивого развития. Вода – это один из приоритетов ООН, будет отдельная цель по воде. Из тех 17 целей, в 13 из них есть частично, более или менее представлена вода, водные проблемы. Исходя из этого, важно, чтобы ООН, чтобы государства услышали мнение, как я сказал, различных участников. Не только представителей министерств, водных министерств или дипломатов, но также услышать мнение тех, у кого нет воды или у кого недостаточно воды. Или в Африке, например, женщины теряют 2 часа в день для того, чтобы стоять в очереди, чтобы набрать воды и приготовить для своей семьи еду. Вот озабоченность и правильное распределение ресурсов государств на водный вопрос, те элементы, которые различаются. У Таджикистана много воды, мало энергии. У других стран мало воды, но, скажем, они делают акцент на сельское хозяйство, то есть потребление большое. То есть как нам, еще один момент, как нам сотрудничать вместе, чтобы те небольшие, скажем, водные ресурсы, которые у нас есть, чтобы мы смогли их использовать для развития регионов, стран, совместного развития. Первая цель – это, конечно, борьба с бедностью. Вне зависимости от того, есть вода, нет воды, но бедность – это то, что ставится в вершину угла. Кроме этого, конечно, вопрос образования, вопросы здравоохранения, по климатическим проблемам. То есть сейчас в ООН, и не только в ООН, скажем, в других агентствах ООНовских, международных организациях, интенсивные дискуссии по тому, какие наши цели должны быть, как должен развиваться не регион, не страна, а международное сообщество, и все глобальные проблемы, региональные, национальные проблемы выставляются, обсуждаются. Но, как я сказал, то есть это обширно, это видение международного сообщества по развитию, нашему развитию.
2: Вы понимали, что вы были постоянным представителем ООН. Самые острые проблемы, связанные с водой вот на планете в данное время.
1: Недостаток, недостаток воды, недостаток воды, то есть водные ресурсы, они истощают. Да, это недостаток воды по количеству, конечно, качество воды, затем санитария, потому что в мире, вот, ну, объявлены, повторены, скажем, цифры о том, что примерно 1 миллиард человек не пользуются туалетами. То есть это идет, все идет выбросы наружу. То есть те же водные небольшие ресурсы, которые есть, они подвергаются контаминации. Конечно же, вот это санитария, вопросы, а также то время, которое тратится в первую очередь женщинами. потеря времени для того, чтобы получить
2: для добычи
1: воды. Да. Элементарного, то, что для кого-то это элементарно, и даже в голову не приходит, что можно столько времени из жизни потерять, только чтобы получить ведро воды. Я считаю, что мы должны обеспечить минимальные, но абсолютно необходимые условия для развития. Мы не можем говорить о покорении космоса, мы не можем говорить о каких-то информационных технологиях или там о инфраструктурных проектах по строительству магистралей, когда нет элементар. Один стакан воды, один литр воды – это важнее, чем тот же самый автомобиль или, я не знаю, скоростной поезд, или планшет, или скорость доступа в интернет. И поэтому мы должны обеспечить именно вот эти вот минимальные, но очень необходимые для нашего существования. Я думаю, что человек не должен наслаждаться с прелестями, скажем, 21 века, зная, что там миллиард людей. Они где-то остались в этом, ну не 19-м, ну может быть 15-м веке по тем потребностям, которые...
2: условиям жизни.
1: Да. Мы говорим, вот предыдущая декада — вода для жизни. Сейчас же, как отметил господин президент, вода для устойчивого развития. Не просто развития, а устойчивого развития. То есть мы должны обеспечить вот этот минимум, чтобы все себя чувствовали людьми.

Основной акцент был сделан на реализации цели международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», ускорение достижения цели устойчивого развития, прежде всего цели устойчивого развития 6, а также на вопросах адаптации к изменению климата, сохранения ледников, предупреждения водных кризисов и укрепления международного сотрудничества.

0: программа конференции началась 25 мая с проведения предконференционных мероприятий, региональных и тематических форумов, экспертных диалогов и специальных встреч партнеров по развитию. Первый день участники обсудили вопросы трансграничного водного сотрудничества, климатической устойчивости, внедрения современных технологий управления водными ресурсами, финансирования водной инфраструктуры, развития гидроэнергетики и обеспечения доступа населения безопасной питьевой воде и санитарии. Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию мнение участников конференции.
1: Мухиба Махмаджонова, доктор философских наук, Академия наук Таджикистана. Мы участвуем на женском форуме воды, в котором являемся принимающей стороной гостей Организации Объединенных Наций. И этот форум является очень важным событием для Таджикистана, так как Таджикистан является одним из тех государств, которые играют ключевую роль в водных вопросах, в сохранении ледников. Решение водных вопросов в регионе невозможно без прямого участия Таджикистана, так как водные ресурсы находятся на наших горах. Мы находимся на верховье этих источников. Другие государства Центральной Азии, они являются как бы более низкой географической расположенности по отношению к нам. И в этом и заключается суть тех инициатив, которые президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, осуществлял на международном уровне по поводу сохранения водных ресурсов, по поводу решения водных проблем, обеспечения воды, справедливого распределения водных ресурсов на уровне Организации Объединенных Наций. Мы гордимся тем, что наша страна является инициатором этой проблемы на международной арене. И постановка решения этих жизненных проблем является важным как для Таджикистана, так и для всего мира. Как оказалось, то внимание, которое привлекли инициативы нашего президента по водным вопросам и по вопросам ледников, они показали, что постановка и решение водных проблем является одним из ключевых жизненно важных проблем для всего человечества. На нашем форуме ставятся как инвестиционные проблемы, так и проблемы гендерного равенства в воде, так как это тоже немаловажный аспект. Вот сказали наши докладчики, более 80% женщин вовлечены в обеспечение водой своих семей и даже огорода и так далее. И поэтому эта проблема является как такой вот общегосударственной, международной даже проблемой, потому что она связана не только с тем, чтобы обеспечить гендерное равенство в водопользовании, но и решить многие проблемы, связанные как с этикой, с культурой, так и традиционными какими-то устоями, да и общие политические проблемы здесь тоже как являются немаловажными, потому что без понимания важности этой проблемы, без обучения этому девочек, женщин, решение этих вопросов было бы затруднительным.

0: Отдельные сессии были посвящены роли молодежи, женщин, научного сообщества и гражданского общества в продвижении водной повестки и экологической устойчивости. Особое внимание было уделено проблеме ускоренного таяния ледников, которое в последние годы стало одной из центральных тем международной экологической повестки. Для Таджикистана, где сосредоточены значительные запасы ледников Центральной Азии, данное направление имеет стратегическое значение. Кроме пленарных заседаний, в рамках второго дня состоялись тематические панели и интерактивные диалоги по вопросам климатической адаптации, предупреждения стихийных бедствий, развития гидрометеорологических систем, цифрового мониторинга, водных ресурсов и внедрения инновационных решений.
1: Меня зовут Нина Валерьевна Пиманкина, и я представляю Центральноазиатский региональный гляциологический центр под эгидой ЮНЕСКО, который расположен в Алматы, в Казахстане. Мы, конечно, знаем о ледниках Таджикистана. Это величественные, огромные, крупнейшие ледники, очень важные для водоснабжения страны и для водоснабжения нижележащих стран, Туркмении в том числе. И мы знаем, что много усилий сотрудники гидромета прилагают для изучения ледников, снежного покрова. Это очень опасные, трудные экспедиции, высокогорье. Но в том числе и развивается туризм. Мы узнали, что есть интересный курорт. И, кстати, если можно, я хотела бы сказать, что мы даже приехали узнать опыт Таджикистана в организации туристических мест. Потому что сейчас в Казахстане готовится новый проект освоения в горах. И мы хотели бы узнать, как в Таджикистане решают эти проблемы.
2: Спасибо.
1: Потому что загрязнение ледников, таяние ледников – это очень важная проблема мирового значения.
3: Какую роль имеет сохранение ледников для обогащения водных ресурсов планеты?
1: Сохранение ледников – это один из важнейших вопросов климатической политики целой страны. И сохранять ледники надо различными способами. И мы думаем, что ваша страна также подключилась к всемирному процессу ограничения выбросов парниковых газов. В туристических местах, которые в ледниковой зоне находятся, используют электромобили, озеленение. Это очень важный момент.
3: И немного об инициативах нашего президента, уважаемого Эмомали Рахмона, в деле сохранения ледников. Как вы уже, наверное, знаете, 2025 год был годом сохранения ледников. Как вы к этому относитесь и вообще как к инициативам нашего Таджикистана?
1: Инициатива президента Рахмона показывает, что Таджикистан полностью поддерживает глобальную политику и глобальные инициативы. Это очень важно, потому что дальнейшая политика страны, освоение ресурсов – это часть всемирного процесса, глобального процесса. И мы видим, что парадигмы сохранения гидрологического цикла – это вот современные важные проблемы, которые президент Рахмон поддерживает, и все учреждения страны работают для этой задачи.
0: На полях конференции состоялись двухсторонние встречи, презентация международных проектов, подписание партнерских соглашений и специальные мероприятия международных организаций и финансовых институтов. Ну а 28-го был заключительный день форума, и он посвятился ознакомительным поездкам и специальным экскурсионным программам для международных участников. Гостям были представлены опыт Таджикистана в области устойчивого управления водными ресурсами, развития гидроэнергетики и реализации экологических инициатив. Участники смогли ознакомиться с объектами водной инфраструктуры, природным и гидроэнергетическим потенциалом страны, а также культурно-историческим наследием Таджикистана. Программа ознакомительных мероприятий была направлена на демонстрацию роли Таджикистана как одного из ключевых государств региона в продвижении международной водной дипломатии и устойчивого развития. Отметим, отметим, что за последние годы Душанбинский водный процесс превратился в одну из ведущих международных платформ по обсуждению глобальной водной повестки. Именно инициативы Таджикистана способствовали принятию ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам воды, устойчивого развития и сохранения ледников. Проведение очередной конференции высокого уровня в Душанбе подтверждает возрастающую роль страны в продвижении международного сотрудничества по вопросам воды и климата, а также укрепляет позиции таджикской столицы как важного центра глобального экологического и водного диалога.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

новости на канале Obozi.ca. Ознакомьтесь с анонсами. Обсуждена цифровизация и развитие логистики Таджикистана. Уджанский международный институт принят в члены Альянса университетов Китая и Центральной Азии. Туристические возможности Таджикистана представлены на Всероссийской научно-практической конференции. В районе Рудаки полностью выполнен план по производству коконов. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Министр транспорта Республики Таджикистан Азим Иброхим встретился с председателем Экономического социального совета ООН Локом Бахадуром Тхапой, сообщает министерство. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между Республикой Таджикистан и Экономическим социальным советом ООН в сфере транспорта. В частности, была подчеркнута необходимость совместных действий по формированию современных, эффективных и безопасных транспортных сетей, содействующих достижению цели устойчивого развития, разработанных Генассамблеей ООН в рамках повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Для Таджикистана, как развивающейся страны, не имеющей выхода к морю, вопросы транспортной взаимосвязанности имеют стратегическое значение. Развитие современной устойчивой и эффективной транспортной инфраструктуры является одним из важнейших факторов обеспечения экономического роста и расширения торгово-экономических связей. Худжанский международный институт принят в члены Альянса университетов Китая и Центральной Азии, сообщили в ВУЗе. Проректор по воспитательной работе института Манучехр Кенджа Зода принял участие в международном форуме по качественному обучению китайскому языку в Центральной Азии, где руководство Сианского университета иностранных языков вручило ему сертификат о членстве в данном альянсе. Документ выдан за высокий уровень обучения молодежи китайскому языку. Туристические возможности Таджикистана, а также роль журналистов и блогеров в продвижении туристического потенциала страны представили участники из Таджикистана на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Цифровые медиапрактики и блогерство в конструировании туристических репрезентаций», которая состоялась в Мелитопольском государственном университете. В конференции приняли участие представители Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Марокко и других стран. Участники обсудили развитие арт-журналистики в цифровом обществе, возможности и риски генеративного искусственного интеллекта при репрезентации культурных кодов, социальную архитектуру цифровых туристических репрезентаций, трансформацию туристического дискурса в условиях цифровизации. В районе Рудаки полностью выполнен план по производству коконов, сообщили в открытом акционерном обществе «Пиляи Тоджик». Согласно плану, производители коконов района произвели более 7 тонн коконов, получив 28,5 килограммов коконов из каждых 250 ящиков. В целях выполнения поручения указания президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и реализация постановления правительства Республики Таджикистан о мерах по развитию сектора выращивания коконов, в районе был создан специальный штаб, осуществляющий постоянный контроль за распределением коконов, их выращиванием и сбором. И еще одна хорошая новость. Российские железные дороги назначили прямой поезд сообщения Москва-Душанбе после 6-летнего перерыва. Он будет курсировать с 21 июня, один раз в 2 недели, сообщили в холдинге. По просьбе Железнодорожной администрации Республики Таджикистан и по согласованию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана восстановили прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе, сказано в сообщении. Прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 в марте 2020 года. Поезд будет проходить по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. В составе плацкартные купейные вагоны время в пути занимает около 4 суток.
Проездные документы можно оформить за 45 суток до отправления поезда. Билеты из Душанбе уже в продаже, но из Москвы продажа билетов откроется в ближайшее время. Уважаемые слушатели, теперь переходим к зарубежным новостям. Тысячи домохозяйств на юго-востоке Англии столкнулись с перебоями водоснабжения на фоне рекордной жары и засушливой весны. Как отмечает агентство Белта, перебои затронули более 20 тысяч человек, в том числе около 8 тысяч жителей прибрежного города Уилсбелл. Люди выстраивались в очереди за аварийным водоснабжением. По данным агентства по охране окружающей среды, жаркая погода привела к резкому росту потребления воды, а низкий уровень осадков в марте и апреле создал дополнительную нагрузку на водохранилище. Как отмечает Рейтер, в последние годы в Великобритании усилилось недовольство недостаточными инвестициями в водопроводные сети со стороны приватизированных компаний. Тем временем число жертв обрушений строящегося девятиэтажного здания в филиппинском городе Анхелес достигло до 11. Еще 14 человек считаются пропавшими без вести. Экстренные службы продолжают поисковую операцию, разбирая обломки рухнувшего здания. Руководитель пресс-службы городской администрации Джей Пелле ранее сообщил, что обрушение здания произошло ночью. Под завалами оказалось десятки строительных рабочих. Порядка 10 человек смогли самостоятельно покинуть место инцидента. Еще 26 человек были спасены в первые часы после происшедшего. Пострадал также находившийся в соседнем отеле турист из Малайзии. Позднее он умер от травм. Число рейсов, отмененных в Японии из-за приближения тайфуна, превысило 400. Об этом свидетельствует подсчеты ТАСС на основе данных японских аэропортов. Отмена касается в первую очередь Окинавы, на которой 1-2 июня обрушится тайфун. По данным Национального метеорологического управления, его эпицентр сейчас находится к югу от префектуры и движется в северном направлении со скоростью около 15 км в час. Скорость ветра в районе прохождения тайфуна составляет около 30 метров в секунду, а скорость порывов достигает 45 метров в секунду. По оценкам синоптиков, после Окинавы тайфун изменит направление. На северо-восточное может пройти вдоль Тихоокеанского побережья основной части Японии, затронув острова Кюсю, Сикоку, а также столичный регион Токио. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Мы продолжаем передачи радио «Овози Тоджик». Не переключайтесь.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой спереди

Слушайте радио «Овозе Тучик». Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию первую часть наших рассказов «По следам Марко Поло».

1298 году, сидя в темнице в Генуе, известный итальянский путешественник Марко Поло продиктовал заключенному вместе с ним Рустачино Пизанскому воспоминания о своих путешествиях по миру. Так родилась знаменитая книга Марко Поло «Книга о разнообразии мира», бестселлер того времени и теперь не потерявший своего значения. Русская версия старофранцузского текста записи Рустичано и соответствующий комментарий к венецианской версии Джованни Батиста Рамузи, содержащейся в книге, положена в основу рассказа о небольшом отрезке пути Марко Поло по Бадахшану. В 1250 году Никола, отец Марко Поло и его родной брат Мафио с венецианскими товарами отплыли из Константинополя в город Судак, откуда караваном прибыли в Золотую Орду для последующей торговли. Они были с почетом приняты Беркеханом, тогдашним царем западных татар. С большой выгодой реализовали свои товары и получили от хана богатые подарки. Однако в связи с начавшимися междоусобными войнами не смогли вернуться назад и решили торговым караваном отправиться на восток, в город Бухару. Там они встретились с посольством нового хана западных татар, направленного победителем к царю всех татар Хубилай-хану. Посол убедил братьев отправиться с ним в ставку великого хана, обещая почетный прием и безопасную дорогу по охраняемому пути, проложенному завоевателями. Маршрут братьев Поло пролегал несколько южнее и занял около года. Великий хан был очень доволен их приходом и встретил гостей с большим почетом. Он долго беседовал с ними об обычаях западных стран, их королях и государственном устройстве, а также о религии и о главе Римской церкви. Полные содержательные ответы братьев ему очень понравились, и он решил направить вместе с ними посла к папе Римскому. По его указанию была подготовлена грамота апостолу, а послу и братьям выдана золотая пяйза, своего рода мандат с посольскими полномочиями. Специальным поручением братьям была доставка лампадного масла от гроба Господня в Иерусалиме. Хан почитал Иисуса Христа и верил в Него как в истинного Бога. Однако по дороге ханский посол сильно заболел и вынужден был вернуться. Так братья оказались в роли послов великого хана. Вернувшись в Венецию еще через некоторое время от вновь избранного папы, с которым они встретились ранее, братья получили верительные грамоты и дополнительные устные поручения для доклада великому хану. Теперь они уже стали полномоченными представителями двух наиболее влиятельных властителей мира – папы Римского и великого хана Монгольской империи. Осенью 1271 года посольство отправилось в путь. Никола был вынужден взять с собой своего 17-летнего сына Марка, оставшегося без матери. Путешествие длилось 3,5 года, и к великому хану Марко прибыл уже взрослым, закаленным трудной дорогой юношей. После длительного пути, начиная от западного побережья Средиземного моря через Малую Азию до Багдада, Басры и Армуза, путники пересекли наиболее пустынные области Ирана и дошли до города Балх в северном Афганистане. Но отца Марко город произвел двойственное впечатление. С одной стороны, это был большой и богатый город, в котором, по преданию, Александр Македонский взял в жены красавицу Роксану. С другой стороны, повсюду были видны следы явного упадка. Еще сохранившиеся прекрасные мраморные дома и дворцы были разорены и разрушены. «Смотри, Марко, — говорил отец, — многие завоеватели

Воеватели сжигали и разрушали этот город, но он, как сказочный феникс, возрождался из пепла, а сейчас не в силах возродиться в прежнем великолепии. Уже много дней мы следуем по великому шелковому пути. По нему в древности везли китайский шелк, который тогда ценился на весь золото. Даже не все именитые патриции Древнего Рима могли позволить себе носить шелковые ткани. Балхи, персидские купцы, перекупали китайские товары и везли их далее на запад. Город при этом получал немалую прибыль. Однако сейчас шелковый путь уже потерял свое былое значение, поскольку шелк, как ты знаешь, стали изготовлять во многих южных странах, и китайская торговля шелком постепенно угасла. Осталось торговать только солью и сушеными дынями, а от этого большой прибыли не получишь.

Через 12 дней путники прибыли в город Таликан, славящийся своим большим хлебным рынком. К югу от него находятся горы, а в горах много прекрасной соли. Ее так много, что, пожалуй, хватит на весь свет на многие годы. Соль ломают большими железными заступами и развозят в Бадахшан и другие места, где ее не хватает. Еще через 3 дня показались город Кишм и другие городки, расположенные в горах. Горцы – хорошие охотники, много убивают разных зверей и хорошо выделывают звериные шкуры. На них они спят, шкуры одеваются и из них также делают свою обувь. Часто охотятся на дикобразов собаками. Говорят, что дикобразы собираются вместе и пускают в собак своих иглы, как стрелы. Многих собак ранят. Свой скот жители пасут в горах, там хорошие пастбища. В горах они живут в просторных пещерах. Летом в них прохладно, а зимой тепло. Славные жилища. 3 дня пути, и мы можем прийти в Бадахшан, сказал Никола. Бадахшан – это большое и независимое царство. Цари здесь наследственны. В этом царстве много узких проходов и неприступных мест, где находятся города. Жители общаются на особом языке, являются отличными стрелками и воинами и могут не опасаться любого врага. От персидских купцов я слышал, что тут родятся знаменитые лалы и самая лучшая в мире лазурь, темно-синяя, с яркими блесками, похожая на звездное небо. Люди очень любят эти камни и даже им поклоняются, считая священными. Имеется в стране также золото и серебро. Добывают лалы и лазурь только по приказу самого царя. Добытые камни, серебро и золото царь посылает другим властителям, князьям и знатным людям по дружбе либо в качестве дани. Нужно знать, что самовольно их добыча или продажа карается смертью и потерей имущества. А еще Никола рассказывали, что в этих горах растет горный лен. Из него делают знатные снежно-белые рубахи. Когда такая рубаха темнеет, ее прокалывают на дне, и она снова становится белой. Водятся тут и хорошие кони, которые во всякое время ходят по горам неподкованными. В горах много всякой дичи. Вдоволь пшеницы и ячменя. Масло получают из кунжута и орехов. Отсюда можно попасть в Индию и дойти до Индийского моря. Но это нам не по пути, сказал Никола. Не знаю, как нас там встретят, но мне хотелось бы сменить наших коней, получив здешних. Они более пригодны для дальнейшей дороги. Неплохо было бы и получить и драгоценные подарки для великого хана. Этой ночью Марко спал плохо. Ему снились ласковые волны теплого моря. Пышная растительность неизвестных островов, странные люди и диковинные животные. В установленные сроки путники прибыли в Бадахшан и дошли до Ишкашима. Все случилось так, как хотелось Никола. Видно, мандат великого хана и здесь имел большую силу. Однако Марко, которому не здоровилось уже давно, совсем ослаб. Его лихорадило и мучил сильный кашель. Местные целители рекомендовали Марко подняться на верхнее пастбище и пожить там на свежем воздухе, питаясь молоком, нежной рыбой и свежей мясной пищей. Они сказали Николу, что его сын надышался гнилым воздухом жарких равнин, но на высокогорье он может быстро поправиться. Сказано, сделано. Пока братья подбирали лошадей и собирались в дальний тяжелый путь, Марко отвезли на высокогорное пастбище, оттуда через неделю он вернулся здоровым. Молодость, свежий воздух и хорошая пища победили болезнь. От Ишкашима путники двинулись вверх по большой реке, через 12 дней добрались до местности, которая именуется Вахан. Владетель этой области подчинялся царю Бадахшана. Вахане, расспросив знающих людей о дальнейшей дороге на Кашгар, путники установили, что к нему можно добраться двумя путями. Один традиционный отрезок шелкового пути проходит дальше по реке Вахандарья на Ташкурган, огибая Памирское Нагорье с юга и востока. Другой путь, более короткий, но опасный, проходит непосредственно через Памир. Перед путниками стала сложная задача о выборе дальнейшей дороги.
Посовещавшись, они решили выбрать более короткий путь. Решающим аргументом было то, что еще ни один из европейцев не был на крыше мира. Да и великому хану будет интересно узнать, насколько проходима эта дорога. Бывалые охотники также предупредили, что они направляются в самое высокое место на земле, где даже огонь не так светил, а мясо остается жестким, сколько его ни вари, что им придется пройти через безлюдные безводные пустыни. Потому путники особое внимание обратили на подготовку продуктов в дорогу.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Это радио Овозе Тоджик. Таджикским обществом дружбы и культурных связей с зарубежными странами был выпущен сборник «Единство многообразия. Шагнув из времени во времена». Девизом этого сборника являются слова «многонациональность, благо каждой страны». Данный сборник, собрав представителей разных национальностей под единое лоно, непременно благотворно будет влиять на общественно-политические, социально-культурные, духовно-нравственные процессы как внутри страны, так и за ее пределами, особенно среди таджикистанцев, по тем или иным причинам, оказавшихся вдали от нашей страны. Русский, как один из мировых языков, как язык межнационального общения, давно перестал быть языком только для русских. Изучение и знание его открывает большие возможности для каждого, обеспечивает его доступ к судьбоносным вопросам планетарного масштаба и цивилизованного развития человечества. Сборник, ярко демонстрирующий единство многообразия, можно считать примером искреннего желания сохранить высокий статус русского языка. И далее составители пишут: «Наш многоликий и многоязычный сборник подобен прекрасному букету, составленному из цветов полевых и луговых, степных и горных, дикорастущих и оранжерейных, цветов ярких и нежно окрашенных, пышно цветущих и робко раскрывающих бутоны, радующих душу и взор, затрагивающих наши глубинные чувства, пробуждающих наше древнее сознание». В сборник «Единство многообразий» включены лучшие стихи таджикистанцев на русском языке, живущих у нас в стране или покинувших ее, но искренне любящих и скучающих. Об этом говорят строки, пронзительно воспевающие мой Таджикистан. Сборник очень большой, и мы, уважаемые слушатели, намерены понемногу читать стихи в наших передачах. Это еще один подарок моей любимой родине к ее 25-летию независимости. Данный сборник начинаем стихами таджикского поэта, патриота, страстного борца против фашизма, павшего за спасение народов от коричневой чумы, Хабиба Юсуфи, олицетворяющего всех обладателей пера, сложивших головы с кровавых непришедших полей, и воспринимать его стихи как клич всех воителей, как зов последующих, нынешних и грядущих борцов против всяких войн, агрессий, насилий и порабощений в любой точке планеты Земля. И немного о самом поэте. Молодой научный сотрудник Института истории, языка и литературы таджикского филиала Академии наук СССР, он являлся членом Союза писателей, лучшим переводчиком произведений Пушкина, Лермонтова, Крылова, Адаевского, Маяковского. Хабиб Юсуфи в начале 1942 года был призван в ряды Красной Армии. В марте 1943 окончил военное училище города Пензы в звании младшего лейтенанта и был направлен на Ленинградский фронт. Он командовал артиллерийской батареей, участвовал в боях за освобождение Советской Прибалтики и Польши, награжден орденом Красной Звезды и медалью за оборону Ленинграда. Хабиб Юсуфи погиб в самом расцвете жизни, в 29 лет, в бою под Варшавой 22 февраля 1945 года, когда до победы оставалось совсем немного. «Настало время, мой калам, отныне стань острей меча. Настало время, песнь моя, рази и бей, гремя как гром. Чтобы грозой настичь врага, чтобы уничтожить палача, чтобы засох его орык и чтобы рухнул вражий дом. Любви к отчизне целый мир ты в сердце носишь, мой народ. Пусть вечно родина цветет, непоколебима и горда. Ты лютой ненависти мир обрушил на фашистский сброд, чтобы в нашей ненависти враг нашел могилу навсегда. Теперь,
Когда гремит война, когда в огне моя страна, я предан родине моей сильнее, чем когда-нибудь. Теперь, когда иду я в бой и мужество, душа полна, любимый я любим нежнее, сильнее, чем когда-нибудь. Не дрогну я, моя рука пощады не сулит врагам. Отныне стань острей меча, настало время, мой калам.

Благодаря таким, как Хабиб Юсуфи и всем, кто ковал великую победу, мы имеем возможность наслаждаться творчеством спасенных жизней.

Акдаров Сергей родился в городе Душанбе, окончил среднюю школу номер 8 имени Павловского. Он является выпускником механико-математического факультета Таджикского государственного университета. Много лет проживал в Москве, сейчас живет в Израиле. Физик по призванию. Акдаров очень любит поэзию. Любит размышлять, философствовать, иронизировать. Сергей поэтом себя не считает, но пользуется успехом и имеет огромное количество почитателей и ценителей своего интересного и многогранного творчества. И предлагаем вашему вниманию его стих «Душанбе». «Горный воздух остался в горах, окруживших мой город родной. Я вдыхаю его лишь в мечтах, в сладком сне, возвратившись домой. Крыша мира, Памир, Душанбе, я скучаю порой по тебе. Окунусь я в стремглавый варзоб, обойду весь Гисар и Рамит. Перейду перевалом Анзоб, фильм индийский увидеть в Джами. Крыша мира, Памир, Душанбе, меня тянет сильнее к тебе. Я зайду на зеленый базар, крикнет мне продавец Инджабьё. Брат, попробуй скорее мой товар, у других не кишмиш, а гнильё. Крыша мира, Памир, Душанбе, я навеки всем сердцем в тебе. Где чинары растут и инжир, где родился, учился и рос, где ботинки сносились до дыр, где не знал, что такое мороз. Крыша мира, Памир, Душанбе, ты в душе был моей и судьбе. Я купил бы сейчас аромат расцветающих лисьих хвостов, съел лагман в чайхане барахат и душистых таджикских плодов. Крыша мира, Памир, Душанбе, ты по-прежнему манишь к себе. Я в других сейчас антимирах, удаленный проклятой войной. Горный воздух остался в горах, окруживших мой город родной. Крыша мира, Памир, Душанбе, я навеки всем сердцем тебе. И еще одно философское стихотворение Сергея Акдарова. «Я сегодня везде, и нигде меня нет. Мне 500, нет, точнее, 500 лет. Я еврейский таджик, говорящий по-русски. Мне мала вся земля, я везде не родной. Я повсюду в гостях и мечтаю домой возвратиться. Границы мне узки. Я еврей по отцу, а по деду таджик. Дар от матери знаю я русский язык. Моя кровь перемешана миром. Мой исход не от мира скорее, а в мир. Я не верю в кумиров и сам не кумир. Окружение сродни конвоирам. Мои мысли нельзя заковать в кандалы. Не боюсь я ни света, ни пыток, ни мглы. Признаю над тобою только слово. Кто бы что ни сказал, слово — это магнит. Мягче воска и тверже, чем камень гранит. И хорошего много, и злого. Я сегодня в окопе, а значит, в строю. Мне не враг алкоголь, ведь я просто не пью. Я противник. Не враг, а коллега. У него наготове всегда карандаш, за плечами иньяз и филфак, да и стаж. У меня альфа есть и омега. Мне не страшен провал, я не раз умирал. Я писал и стирал, и стирал, и стирал, прочь из памяти, в клочья бумагу. Не 500, нет, точнее, 500 лет. Я сегодня везде, и нигде меня нет. Где найти мне себя? Бедолагу.

Следующие стихи – это стихи Алимовой Мухаббат. Она родилась в Кызыл-Мазарском районе Кулябской области. С 1995 года является гражданкой Швеции. Она – член башкиро-татарской общины в Союзе соотечественников в Королевстве Швеции. За вклад в дело дружбы многократно награждалась грамотами Российской Федерации. После отъезда очень скучает по Таджикистану, и именно чувство ностальгии по родному краю рождает пронзенные и сердечные строки ее стихотворений. «Я дочь своего народа. Одна из бабушек таджичка, другая бабушка татаркой была. Один мой дед башкир, отец отца узбек. А кто же я? Вот в чем вопрос. С рождения воздухом Кулябы я дышала, из пянжа воду я пила, цветами любовалась Чормахзака. И всюду-всюду, где б ни бывало, тобой я, родина, дышала, и лишь одной тобой жила. Все детство провела я в Пархаре, палящим солнцем закалена, умело хлопок собирала, когда студенткой была. И если есть в роду людском четыре группы крови, то я имею лишь одну, соединившую в родню народы четырех племен, единую и дружную семью. Являясь дочерью таджикского народа, и перед Кораном я клянусь, что ни за что не променяю тебя, я, родина, клянусь». Таджикистан, мой край родной, люблю тебя я всегда душой. Лишь здесь, вдали от родины моей, я поняла, что нет тебя родней. В лесах гуляя стороны чужой, душе всегда я с родиной своей. О, Швеция, прекрасная страна, но всех милее мне родина моя. Здесь тоже горы есть, но не такие, и скалы здесь покрыты мхом. На родине моей высокие горы покрыты вечным льдом. Сияют бриллиантом их вершины. Памир – название, снизошедшее им от Бога. Таджикистан – ведь это есть Памир. С восторгом отмечают Европе. И я, прощая за неточность, смирившись, киваю головой. Судьба коварная далеко занесла тебя, о дочь Кулябы. Но я душой всегда в полете от Стокгольма до Мургаба. Тобой, родина, душа моя. Следующий поэт – это Варки, Тимур Клычев, поэт-переводчик-журналист. Родился он в Душанбе, в семье ветерана Великой Отечественной войны. Закончил факультет русского языка и литературы Таджикского государственного университета. Работал в Институте языка и литературы имени Абу-Абдулла Рудаки Академии наук Таджикистана. В 1992 году уехал в Москву, неоднократно публиковался в литературных журналах «Памир», «Дружба народов», победитель и номинант ряда поэтических российских международных конкурсов, автор сборника «Имя капли». И мы прочитаем два его стихотворения. Первое – «Душанбе, понедельник». «Мне тебя не хватает в раю, в душанбинском далеком краю. Здесь под солнцем трава выгорает в середине звенящего мая. Гул роящийся ищет дупло, погостело, нагорное, тепло. Горячо, в Кибляе на водянке, там Аки-Йормурод на тачанке, разъезжая, поет. Кукурус, подходи и таджик, и урус, и еврей, и какой есть народ, будет рад вам Аки-Йормурод. Мне тебя не хватает в раю, в златотканном парчевом краю. Слышишь, Иволга первый поет, и молочник зовет, Щирда бьё. Там майнашка на спелом гранате, между спелых грудей винограда, суетится и криком кричит, и в нее не летят кирпичи. Веришь? Нет. Ну и ладно, я тоже. Нет рогатки, допустим, негоже мелочиться нам. Марди худо. Этот город настроен на до. Он дойдет, достоит и дождется слез твоих, не стыдящихся солнца.

И второе стихотворение «Апрель, Париж». Апрель. Париж не в хаке облачен, и Эйфелева башня за плечом парит с цветами. Магнолия — цветущая страна. Налей магнолка нежного вина, как в Гулистане, из лотоса проснувшихся жила. О, если бы ожиданием жила одной встречи, как та, что расцветала лишь зимой, когда глаза в глаза была со мной и в реку речью. Как те дрозды, что вышивкой живут, узоры, так вкрапливая в синеву, что и с палати. Они спешат до свадеб Сюзанны орошить, как небо в звездах и огне, и девам платье, чтоб разлетались брови горкой мой, и родинкой всплывал бы над Усьмой невестен жемчуг. И та разделит поровну лимон до лучших зимних сладостных времен таджикских женщин. И закончим сегодняшний литературный альманах знакомством с Дудко Любовью. Дудко Любовь родилась в Сибири, яркая представительница украинского и молдавского народа. Она является выпускницей филологического факультета ТГУ. Работает преподавателем в Таджикском государственном институте языков имени Сотима Улугзода. Отличник образования Таджикистана с 2002 года, лауреат международного пушкинского конкурса. Кандидат наук, является руководителем учебно-методического центра русского языка города Душанбе. И ее стихотворение «Таджикистан». «Таджикистан, люблю твои просторы и величавые в убранстве снежном горы, что смотрят в небо горделиво средь облаков бегущих торопливо. Приятны мне такие вот контрасты. В июльский жаркий день снег на вершинах гор, как в сказке. Люблю я этот снег слепящий и манящий, прохладных горных речек бег звенящий. Так мило сердце строгие чинары, арыки с быстрой водой и шумные базары, где горы щедрости земли таджикской, полей цветущих и садов тенистых. Центральных площадей фонтанное радужье вас освежит дыханием брызг, в жару подарит стужу. Мозаику чудесных цветников я помнить буду, узор восточных зданий не забуду, и пышное буйство сирени повсюду, как музыку сердца я не забуду. Дай Боже благоденствия, расцвета земле таджикской под спокойным мирным небом. Убереги ее от войн стихии, всем добрым ее людям посвятить хочу стихия. Дыхканину, чей труд так благороден, и мастеру устов народе, учителю, которым каждый хотел, наверное, в детстве стать, кто столько сил здоровья тратит, чтоб знаний свет всем людям дать. Цвети, Таджикистан, цвети и крепни, цвети край солнца, край заветный, чтобы жилось здесь хорошо всем добрым людям. Молиться Богу мы за это будем. Дастархан. Какой дастархан без лепешки душистой? И пышный, и вкусный, на цвет золотистый. В ней щедрость пшеничных колосьев тяжелых, в ней силы земли и раздольного поля. Тепло в ней июльского жаркого солнца и рук хлебороба, что в поле день донца. Хлеб всему голова. Так недаром у нас говорят. Знают цену ему на востоке и старый, и млад. Не наступят, не бросят, поднимут священно, как сокровище, сокровище самое ценное. Дастархан он венчает и в праздник, и будни. Будет хлеб на столе, значит, все у нас будет.